0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Реклама.
1: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

открываем новую музыку уже 35 лет. Новое. Прямо сейчас. Death Rocks. When the Love is Gone.

Радиоканал «Максимум Радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На Максимум. 12+.

0: Вернемся к музыке через полминуты.
1: Реклама.
2: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

максимум. Открываем новую музыку уже 35 лет. Новое. Прямо сейчас. Мэрилин Мэнсон. Exit Wound.

0: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба» представляет отборный тунец премиального качества «Магура». С тунцом «Магура» есть вкусно много, без вреда для фигуры реальность. Ведь это вкусный, полезный и питательный источник белка. Готовь как гуру с тунцом «Магура».
1: В Москве 7 часов утра.

0: Да, мои дорогие друзья, здравствуйте.
1: Hello, hello.
0: Это утреннее шоу на радио Максимум. Вот так вот с пылу, с жару в пятницу после длительного отпуска врывается в эфир утреннего шоу на радио Максимум.
1: Ну, а надо потихонечку, потому что, естественно.
0: Ну, как получится. Плюс 20, да, в Москве. До плюс 30 прогрессов воздух. Сегодня будет жаришка. И жарко, конечно же, в эфире. Потому что снова вместе. Снова
1: ура!
0: Рядом Чак Кашуманский на радио Максимум. Здравствуй. Дмитрий Николаевич,
1: ну, эксперт. Как быстро летит время.
0: Эксперт в области Мурманской области, рассказывай.
1: О, кстати, да, мы свой отпуск с Чаки Боем завершили именно в Мурманской области. Летали туда чуть-чуть поработать, надо было, там было важнейшее ответственное мероприятие. Я могу сказать, что первое знакомство со столицей русской Арктики прошло на ура, потому что оказалось, что вся фишка не в самом Мурманске, а там рядышком природные красоты, невероятнейшие.
0: Надо как бы немножко выехать.
1: Ну, и сланщина. Все деревья, карлики.
0: Скандинавовщина, я бы даже
1: да.
0: сказал.
1: И глобально могу сказать, что, конечно, края требуют возвращения и смакования, что, скорее всего, произойдет.
0: Ну, особенно надо сгонять в Териверку, посмотреть все-таки на северное сияние,
1: по-любому,
0: которое происходит только во время полярной
1: ночи. А Чаки Бой почти выучил китайский язык такой.
0: Да, во щи си гуань джонго, сказал я. Ровно месяц назад я начал учить китайский, перед поездкой как раз в Шанхай съездил. Я в Шанхай, там пообщался с местными, понял, что меня все равно никто не понимает, так же, как и я. Их бросил учить китайский, поехал во Вьетнам, где, как выяснилось, столько русских, что никакой другой язык там вообще не воспринимает. Так что сегодня продолжаем общаться с вами, дорогие друзья, на великом могучем в утреннем шоу на радио Максимум. Что нас ждет, Дмитрий?
1: Ну давайте по-русски тогда, чисто, чтобы понятно было. У нас будут чиновости. Естественно, разыграем рамочку классическую. Одну, а то и парочку штук.
0: Вот это факт будет? Чисто
1: да,
0: русский
1: да.
0: прикол.
1: А вот в рамках вот это факта и разыграем.
0: О, отлично. Также автовопросы, плюс ко всему прочему, тему раскатаем. И в гостях у нас будет потрясающий человек, который умеет ездить на мотоцикле.
1: Который учит меня этому делу.
0: Учит Шуманского,
1: да.
0: Учит его жену и каких-то еще детей.
1: Детей учат. Но, знаешь что, все это без музыки, оно как бы, в принципе, и нафиг, естественно, не надо. Поэтому анонс такой. В этом часе и Рамштайн, и Хим, и Парамор, и Дотри, и Билли Айдол, и Гриндей прямо сейчас.
0: Утреннее шоу на радио Максимум. Пятница. Погнали. Круто, мощно, громко.

0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».
1: Какой кошмар. Это мы, конечно, не про Билли Айдола, а про чиновость, которая сейчас будет звучать в эфире. Погнали.
0: Чиновость на радио «Максимум».
1: Многие люди, кстати, расстроили, что не было сегодня «Понеслось», а я им сказал, что больше «Понеслось» не будет, будет теперь только «Погнали».
2: Ну давай, чтобы не так быстро шокировать людей, вот сейчас можешь «Понеслось»?
1: Хорошо, «Понеслось»!
2: Теперь реально чиновость.
1: Кричала беременная Барби. Когда,
2: что?
1: Когда рожала. Да, дорогие друзья, вот такую вот мы чиновость раскопали в эту пятницу. Некая компания, которая занимается выпуском кукол, да, для детей. Можно же так назвать?
2: Для детей и взрослых.
1: Для детей.
2: Сейчас уже, знаешь, молодежь 45-летняя.
1: Я просто
2: считаю.
1: Хочу сказать, чтобы никого не обидеть в этот самый момент. Так вот, да, они выпускают куклы, и они выпустили беременную куклу.
2: Типа Барби.
1: Типа Барби, давайте будем тогда, Барби-подобную, у которой можно принять самые настоящие роды.
2: Надавив на животик, соответственно.
1: Да, у нее этот самый живот, внутри, собственно говоря, находится ребенок, и ты вот надавливаешь, и дальше происходит процесс, которым, конечно же, знают только опытные люди. Это почти матрешка, но такая более
2: совершенствованная,
1: более анатомическая. Я смотрю видео. Вот, в комплект ходят, конечно же, все нужные девайсы молодой мамаши. Это пеленка. Это, да, пеленка, это подгузник, карта тройка, слюнявчик и другие аксессуары для ухода. Цена игрушки дьявольские $30.
2: Слюнявчик появляется после того, как, я так понимаю.
1: Да.
2: Слушай, ну, в общем-то, таким серьезным вещам надо действительно учиться уже с юных лет, и потом надо будет взять еще какую-нибудь микроипотеку на Барби-домик, я думаю.
1: Ну,
2: да, чтобы взрослеть
1: лучше
2: быстрее.
1: Лучше взять курсы по мотовождению.
0: Радио «Максимум».

0: максимум. Утреннее шоу «Чак и Шуманский».
1: Ага, йо-е, Джек Уайт в эфире «That's how I'm feeling», а мы с Дмитрием Николаевичем Шуманским хотели бы... Что мы хотели бы?
2: Мы хотели бы разыграть рамочку, потому что

0: Вот как еще выходить из отпуска? Нужны какие-то традиционные ценности. Понимаешь, ценности, за которые уцепиться. Вспомнить, как это вообще бывает. Помнишь, дети, когда в школу приходят 1 сентября, первый день чисто адаптационный. Вспомнить, как держать ручку. Вспомнить.
1: Слушай, я не могу. Ну, ты видел, я понеслся, уже профукал.
0: В том-то и дело. Нет,
1: уже все пошло по одному
0: сейчас
1: месту.
0: Сейчас все откалибруем, ребят. Смотрите, значит, сейчас будет объявлено.

0: радио Максим.
1: Заметь, что у меня ничего, кроме слова «так» и всяких междометий...
0: Все равно работает.
1: Не осталось.
0: В этом вот выгоды работать вдвоем.
1: Вот они, погуляли месяц, называется.
0: Слушайте, короче, специально обученного и пишите, куда он скажет.
2: Пишите на номер 8-926-007-103-7.

0: Реклама.
1: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Т-банк.
2: Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Т-банк 0+.
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
4: Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.

0: Квартиру сниму на Суточно.ру.
1: 6+.
2: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
3: Конфеты.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Будь в прайме этим летом. Кэшбэк до 30% за покупки в «Золотом яблоке» в разделе «Для жизни» для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Золотое яблоко. Услуги от ООО «Екатеринбург Яблоко». Екатеринбург. ОГРН 112-667-001-95-85. 12+. Общий срок проведения акции с 7 августа по 8 августа 2026 года включительно.
2: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 0020. Твой голос. Сила России.
3: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: Rise Against Savior. Хорошая песенка для того, чтобы разыграть. Но играть мы будем не под нее, конечно же. Там своя подложечка
1: есть. А подо что?
0: Сейчас услышишь.
2: What the fact? На радио Максимум.
3: Еще раз хочется всем сказать доброе утро, дорогие друзья. Особенное доброе утро сегодня у Елены и Николая. Привет, ребята.
4: Привет.

0: Ой, мы едем на работу.
1: А веселее можно как-то? Это же любимая работа.
2: Нет, мы вас полностью поддержим, мы понимаем. Мы тоже сегодня с утра выехали вот на работу, но радует одно, что сегодня пятница, и мы только один единственный день недели. Сегодня поработаем, да. А завтра уже выходные.
1: Ну, давайте рубиться в Автофактус. Сегодня, кстати, классная тема для игры. День маяка.
2: День маяка.
1: Очень романтично, по-моему, звучит.
2: И сейчас, Николай, Елена и маяк.
1: Вам будут озвучены мной три факта о маяках. Один из них вымышленный, и вам придется его угадать. Погнали?
0: Да.
1: Хорошо. Сейчас тут еще кнопки же все надо жать правильно.
2: А я забыл, говорит, куда.
1: Факт номер один. Ад адов. Так называется один из маяков на планете.
2: Ад адов?
1: Ад адов.
2: Моей маме понравилось бы.
1: Так называется один из маяков на планете.
2: Так.
1: Далее. Маяки всегда красно-белые. И, наконец, да. Третий факт. В современном мире большинство маяков автоматизированы.
2: Вот такие три автомаяк факта. Получается.
1: Да.
2: Итак, ад адов, красно-белый маяк и автоматизация.
3: Ну, они автоматизированы точно.
0: Но красно-белые точно.
3: Да почему нет,
1: Петр? Срач в машине.
2: Первый раз в этой истории. Кто-то будет.
1: Опять ты
3: вариант выбираю.
2: Второй?
0: Ну, муж второй выбирает, я согласна с ним.
2: Обычно наоборот, жена, как жена скажет, так будет, нет? Или у вас по-другому?
1: Это она ему сейчас...
0: У нас по-другому.
1: Она подкинула ему прикормку, мол, типа, как ты хочешь, выбирай, так выбирай, и будет. Да, а в серьезных...
3: Я виноват в любом случае.
1: Не-не-не, просто в серьезных вопросах вы выберите то, что она скажет.
2: Нет, смотри,
1: уже.
2: Коль, если ты ошибешься, то виноват ты, я и Шуманский.
3: Она всегда виновата.
2: Так, ну что, принимаем второй вариант?
1: Принимаем, конечно.
2: Принимаем второй вариант, давайте узнаем правду.
1: Ад адов. Так прозвали маяк, сооруженный на конце рифа острова Иль-де-Сен на скале Армен, возвышающийся над водой лишь на 4,2 метра во время прилива. Свидетельство об адском месте в адских условиях потребовало адских усилий строительства его.
2: И адского названия, конечно.
1: Да, ну, в общем, там, правда, бушует стихия. Не знаю, как это вообще человечество умудрилось построить, но выглядит максимально круто.
2: Хорошо, что мы сегодня не там.
1: Автоматизация. Так и есть. Это уменьшает необходимость в постоянном присутствии людей на маяке, а также помогло уменьшить риск для людей во время шторма. А по поводу того, что они все красно-белые, это действительно неправда. Красно-белые цвета наиболее распространены из-за своей контрастности. Но строгих правил по цвету маяка не существует.
2: Могут быть маяки на любой
1: есть
2: вкус.
1: Есть, например, оранжевые в Исландии, полностью причем. Поэтому да, ура,
2: да,
1: еще
2: да,
1: раз ура.
2: Да, еще раз да. Мы поздравляем Елену, поздравляем Николая, что они сегодня с утра проснулись и выиграли рамку для автомобиля в номер. Молодцы, красавчики, лучшие. Последний финальный вопрос вам звучит так.
1: Вот судя по вашему разговору, я так понимаю, пара вы позитивная. Сколько радости вы дарите друг другу каждый день?
0: Мало пива!
4: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: Собчак и Шуманский. Автовопрос. Автовопрос на радио Максимум.
1: Скучились подюже по автовопросам всяческим.
2: Хорошо, нашим. Идем.
1: Да, идем хорошо. Так, ну знаешь как, обычно что? Мы высасываем из пальца автовопрос.
2: Так.
1: На него отвечают наши прекрасные, любимейшие слушатели.
2: Все правильно.
1: Практически вытаскивая нас за волосы из болота эфира.
2: Но сегодня все будет иначе.
1: Да, сегодня у нас будет гость, такой достаточно интересный человек. Я у него обучаюсь мастерству вождения мотоцикла.
2: Это называется по блату, так.
1: По блату, совершенно верно. И вы знаете, что? Вот то, что мы хотели бы у него спросить в рамках вот темы авто и мото.
2: Возможно, идет вразрез.
1: Это довольно банально.
2: С тем, что вы хотели бы.
1: Я вопросы накидал, они довольно простые. Давайте придумаем вместе парочку прям классных, четких, острых вопросов. Человек, который учит водить людей, которые в будущем выйдут на мотиках на дороге России.
2: Ну, это должны быть какие-то веселые вопросы.
1: Что-нибудь эдакое, понимаешь?
2: Оригинальное, да?
1: Да, потому что мы после отпуска вышли. У нас что? В голове обезьянка бьет в две тарелки, соответственно.
2: Да. Она же едет на мотоцикле.
1: Она же потом поедет.
2: Нет, она параллельно едет и бьет в эти самые штуки.
1: Поэтому давайте, если у вас есть какой-то вопрос, человек, который все знает о мотоспорте, мототехнике, о том, как обучаться этому делу. Давайте придумаем пару вопросов, обещаю, из тех, которые вы пришлете, обязательно зададим, а зачитаем их после парочки треков.
2: Сейчас будет. Тогда 8-926-007-137, пишите.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Развеселые ребятки, да? Цезарь, jerk it out.
1: Развеселые очки мне почему-то вспомнили сразу. Группа «Звери». Да, друзья, это первое утреннее шоу.
2: Чак и Шуманский.
1: Тут все ребята веселые. Чак и Шуманский решили вот так вот прервать свой отпуск.
0: Ненадолго. На годик.
1: Не надо ненадолго выйти в пятницу в эфир, чтобы завтра снова пойти отдыхать на заслуженный суббота-воскресенье.
0: Да, решили в рамках автовопроса собрать с вас самые сливки, так сказать, предложить вам придумать вопрос для нашего гостя, который будет в последнем часе утреннего шоу.
1: Что занимается мотовождением.
0: Да, с 10 до 11 он у нас в гостях, но я так и знал, что все это закончится этим.
1: Так.
0: Какие насекомые самые вкусные, если ездить без шлема, инженер
1: Тей
0: спрашивает.
1: Хороший такой вопрос.
0: Надо брать.
1: Так, Харли Дэвидсон или ковбой Мальборо? Вась Камушкин такой вопрос придумал.
0: Забавный случай использования мотоцикла не по назначению. Ну, не знаю, даже может как-то электричество вырабатывать, может быть. Ну, посмотрим. Мы составляем сейчас хит-парад ваших вопросов, чтобы задавать их нашему мотоэксперту. Какие ошибки часто допускают новички при торможении? Я, кстати, вообще бы спросил, какие, в принципе, новички допускают главные ошибки, потому что я им и являюсь тоже. Кстати, могу сказать, что главная ошибка, которую я совершаю, это
1: согласиться учиться.
0: Это первое. А во-вторых, рано расслабляемся. Как только, вроде, понимаешь, что уже навык появляется, ты весь такой, ну погнали, чё.
1: А я тебе могу сказать, что так во всем. Вот как только ты думаешь, что ты научился, например, даже говорить по-китайски, то сразу падение в пропасть и учение на своих ошибках.
0: Как правильно садиться, чтобы не уронить мотоцикл? Валера спрашивает. Кстати, вес у него, мама, не горюй, чеки-бой. Да, это да, просто капец. Вопрос про мотоэкипировки. Вот, кстати, какая должна быть

0: экипировка, чтобы при падении с мотоцикла на скорости аж в 200 км/ч, значит, не размазаться по асфальту. Ну, вообще, в принципе, про экипировку точно спросим, потому что, например, вот что покупать новичку? Я знаю, там на одни перчатки цены могут отличаться в
1: Я
0: десятки
1: думаю,
0: тысяч раз.
1: Я думаю, что и новичку, и опытному мотоциклисту единственное, что нужно купить, и самое главное, это, конечно же, шлем и страховка.
2: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: максимум. Реклама.
1: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
2: А что если полететь летом в Арктику? Китовый берег. Премиальный отель на берегу Баренцева моря. Киты, приключения, спа и полная перезагрузка. Китовый берег. .ру.
3: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
4: Жилой квартал Secret Garden. Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро Калужская и Воронцовская. Secret Garden. Старт продаж по выгодным ценам. Группа

0: компании «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Московская неделя интерьера и дизайна. Сотни брендов и российских дизайнеров. Тысячи уникальных предметов. Вдохновляйтесь, выбирайте и покупайте. С 13 по 16 августа приходите в Манеж. Вход свободный. Подробности на mwdi.ru/+.
2: Квартиры топ. Цена огонь. Бери сейчас. Не жди момент. Ты выбирай. И в ЛСР заходи, покупай.
3: «Лучи» – яркий семейный квартал в 500 метрах от метро и в окружении крупнейших зеленых массивов. Современная архитектура, благоустроенные дворы, подземный паркинг, а также новые муниципальные школы и детские сады. «Лучи» – получи ключи в день покупки.
4: Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.
6: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба» представляет отборный тунец премиального качества «Магура». С тунцом «Магура» есть вкусно, много, без вреда для фигуры и реальность. Ведь это вкусный, полезный, питательный источник белка. Готовь как гуру с тунцом «Магура».

0: Доброе утро, дорогие друзья!
1: Здорово!
0: В эфире Чак и Шиманский, утреннее шоу на радио Максим. Да, мы вернулись из отпуска ровно на один денек. У нас вот такая короткая, суперкороткая, мегакороткая рабочая неделя. Завтра уже выходы, но сегодня-то мы с вами...
1: Заждались, Роман пишет, ревня с выходом. Да, очень много сообщений, где вы говорите, что, оказывается, мы востребованы.
0: Да.
1: Спасибо огромное.
0: Это очень приятно, на самом деле, осознавать, что, возвращаясь из отпуска, тебя кто-то ждет на работе.
1: Вы знаете, отпуск, кстати, вот этот, 26-го года, был разнообразным, к счастью. Несмотря ни на что, получилось погонять чуть-чуть туда-сюда. Ну, потому что мы с Чаком вынуждены в ультракороткий промежуток времени впихивать в наш отпуск максимум количество локаций. Потом мы год тут.
0: Сильно ультракоротким, целый месяц. Но мы просто первый раз уходили в июле, обычно мы выходим в августе. Но я успел, как я уже говорил, побывать в Китае, в Шанхае. Гонял там в шанхайский Диснейленд. Потом у нас был большой рабочий перерыв, и я погнал во Вьетнам, а Дмитрий Николаевич погнал в Таиланд. А потом мы еще изгоняли в командировку в Мурманск.
1: Но все равно эффект такой вокруг света за 80 дней присутствует
0: эффект
1: немножко.
0: Эффект классный.
1: Давайте
0: смена обстановки.
1: Такую тему сегодня и инициируем. И вы расскажете, как вы побывали в рекордном количестве мест за ограниченное время.
0: Давайте. Вокруг света за 80 дней.
1: Проплыли вдоль всего Дуная за неделю, побывав в 10 разных странах. Проехались по Транссибу через 87 городов. А может быть, однажды вам достался рейс с 5 пересадками.
0: Не дай бог. Давайте рассказывать, как вы побывали в рекордном количестве мест за ограниченное время. 8-9-2-6-0-0-7-100-3-7. Пишем нам в мессенджер Макс. Мы читаем все это, делаем под классную музыку.
1: Ой, музычку вообще. Вот под нее прям путешествовать. Мне кажется, кабриолетовый сейчас у нас такой настрой. System of a Down, там часть Red Hot Chili Peppers, Muse, Nickelback и Scorpions, Three Doors Down. Что-то с произношением. Three. А это Aerosmith, Crying.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Шуманский.
1: Да, это оно, друзья. Вы... Вам не показалось, я так сказал, в эту пятницу вы с утра проснулись, включили радио Максима, а тут они, Чак и Шуманский, и мы сегодня вместе с вами общаемся на тему «Вокруг света за 80 дней».
2: Родион.
1: Примерно столько уже у нас был месяц отдыха, да, 80 дней.
2: Пишет, на удачу включил радио.
1: Так, вот.
2: А тут вы.
1: И тут мы.
2: Как, говорит, чуйка, думал вы до сентября. Ну, прикинь нас, не, ну до сентября все, тогда смысла вообще нет.
1: А это как раз так и было бы, да, 80 дней «Вокруг света»?
2: Кстати, да.
1: Ну, а ты бы куда поехал, если бы я еще месяц отпуска дали?
2: Слушай, а вообще, говоря об Азии, то там же можно по ней прокатиться так, что мало не покажется.
1: То есть обратно в Таиланд?
2: Ну, оттуда можно и засингапуриться немножко. Вариантов много. Азия, понимаешь, очень обширная территория.
1: От А, как говорится, до Я. Азия.
2: Потом в Африку.
1: В Африку страшно ехать, но очень хочется, но страшно.
2: Знаешь, когда летишь на самолете из Москвы в тот же Бангкок, например, ты пролетаешь очень интересные места. Такие разные пакистанщина, афганистанщина.
1: Смешные названия, я летел.
2: Я вот думаю, вот такой туризм, он тоже же интересно.
1: Но в Афганистан хотел бы полететь?
2: Ну, с автоматчиками только, с охраной.
1: На вертолете.
2: Просто на всякий случай, да.
1: Ну, хорошо.
2: Да, так вот, он же, причем по теме пишет, Родион, говорит, когда летал бортпроводником, было такое, что завтрак в Казани с мамой, обед уже в Москве.
1: Так.
2: Прилетел на работу, ужин уже в Минске, командировка.
1: А я знаешь, что недавно узнал, когда я путешествовал из Москвы в Китай, там перелет был 10 часов, оказывается, в самолетах есть спальные места для стюардесс. Ты знал об этом?
2: Я, вроде там какие-то они, знаешь, супер такие ограниченные пространства.
1: Да, то есть вот там, где в хвосте самолета, ага, где они готовят там еду, разогревают, точнее, и так далее, и тому подобное, у них есть такая, значит, скрытая тайная...
2: Склепик такой.
1: Да, Chamber of Secrets, как говорили в Гарри Поттере, тайная комната, где открывается лестница, они залезают и говорят, у нас там, да, 6 спальных мест. Я говорю, сколько?
2: Но с клаустрофобией туда лучше не суваться.
1: Да, они ползком туда, в этих самых юбках, с этими красивыми прическами, с водой, висток накрашен, они ползут, ложатся, видимо.
2: И едят курицу.
1: Которой мне, кстати, не хватило в прошлый раз.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: Шуфутинчак и Шуманский.
1: Вот ты думаешь, ты, Дмитрий Николаевич Шуманский, любишь путешествовать и много путешествуешь.
2: Я мечтаю об этом лишь.
1: Возьми да прочитай, что Ольга Котлярова, хотя давай я сам, творит. В прошлом году съездила Ольга на малую родину на недельку, в пятницу днем вернулась в Москву, в 2 часа ночи улетела в Швейцарию.
2: Это что такое?
1: С пересадкой в Турцию. Собственно, пребывая в Швейцарии за 10 дней, 2 раза посетила Францию, 1 раз Италию. То чувство, когда тебе приходит смс от оператора сотовой связи, вы находитесь на территории такого-то государства, а это выдра, все границы пересекает.
2: Выгра.
1: Пересекает. Так это не вы, а выдра, оказывается, так путешествовала красиво.
2: Ну, звучит неплохо.
1: С другой стороны, сейчас только выдра себе и может позволить такой маршрут, согласись.
2: Да, но, кстати говоря, о путешествиях по России, здесь далее Григорий, он перебивает предыдущее сообщение.
1: Да что ж такое, ну-ка давай. И,
2: на самом деле, это вообще вводит в шок то, какой тур у него получился по России с семьей. Видимо, семейный, это было, да? Вот в этом году. Поехали из Новосибирска в сторону Териберки. Главной целью было увидеть китов. Дальше пропускаю кучу его слов. И вот сухая выжимка. Маршрут. Омск, Екатеринбург, Казань, Москва, Бологое, Санкт-Петербург, Выборг, Медвежьегорск, Мурманск, Териберка. А обратно еще Ярославль, Суздаль, Вологда, Ишим, Новосибирск.
1: И все это за 2 дня.
2: 13 городов. Вы че, 14 тысяч километров за рулем. Вот это, конечно, путешествуем вместе, что называется,
1: А ты заметил, что сообщение Григория не заканчивается? Я сейчас мотаю вниз, оно все идет и идет. И я думал, а где же конец? Есть ли конец у этого сообщения?
2: Григорий, почитаем твое сообщение сегодня уже, лежа в кроватке перед сном, потому что тут целая уже книга о путешествиях. Но так, если выжимку давать, то это, конечно, впечатляет.
1: Ну, чемпион.
2: Да, немножечко рекламы и чемпионский Скорпионс и Никельбэк.
0: Реклама.
3: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
4: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7000 рублей. Ту-ту. Приложение для путешествий номер 1.
5: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
6: А в ленте скидки до 60% за фишки на коллекцию посуды и аксессуаров для кухни Home Club. Кухни народов России. Покупайте посуду для приготовления и сервировки, текстиль и аксессуары для кухни, а также многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 октября 2026 года в гипермаркетах.
7: Лента. Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк. Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
8: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Этот JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
9: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
10: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
11: Афалаза. Инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза. Не попадайся на крючок аденомы простаты.
12: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
14: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
15: Делимся платежным счетом Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
16: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
17: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 6+.
18: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже.
19: Но есть и другой способ.
20: МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке,

0: чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
1: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
2: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: Шуманский.
1: Ой, ну мы с тобой, Дмитрий Николаевич, конечно, сегодня открыли ящик приключенческой Пандоры. Люди, вот сейчас они поговорят, порассказывают нам о том, как классно они путешествовали, да, отдыхали по городам, по весям прыгали из одного в другой и перестанут работать в пятницу. Ну, не захотят сегодня сидеть на работе, захотят отправиться в какое-нибудь путешествие классное. Ну, например...
2: Ну, я надеюсь, что мы сегодня придадим всем сил своей работе.
1: Да, или большой реактив такой. Алекс вот пишет, потерял день жизни. Все такие, боже мой, что произошло? Облетев за пару недель вокруг света. Москва, Амстердам, Лос-Анджелес, Гонконг, Москва.
2: Ну, нифига, наборчик тоже хороший. Но это чисто пролететь, да? То есть он...
1: Нет, он высаживался. Там написано, что за неделю... Не сразу сел и просто пролетел.
2: Ну, круто, путешествия развивают.
1: Пару недель даже. Путешествия развивают. А в какую сторону развивают путешествия? Вот что нам дарят эти самые путешествия, кроме посадочного талона?
2: Кругозор. Есть что ляпнуть в разговоре. Это супер важно.
1: Кругозор и разговор.
2: Да, плюс. Ты же ведь смотришь, как где. Где какие плюсы, где какие минусы. Плюсы можешь применять у себя. Если что-то ты увидел, что где-то клевое, притаскиваешь, начинаешь здесь активную деятельность развивать.
1: Опять же, ты можешь отговаривать других.
2: Например, собирать какашки за собаками. Это было подсмотрено когда-то. И причем, например, жители Калининграда мне утверждали, что так. Они это в свое время подсмотрели то ли в Польше, то ли еще где-то, начали применять у себя.
1: У меня сейчас возник вопрос. А кто эти люди, которые подсматривают за тем, как другие люди собирают какашки за собаками?
2: Культурные люди так делают.
1: Это какой-то новый вид извращения.
2: Ну как, собрал, убрал, и во дворе у тебя чистенько.
1: Нет, я это понимаю, но зачем подсматривать?
2: Ну, одним глазком буквально.
1: Какое удовольствие получают те люди?
2: Вот ты попробуй подсматривать.

0: Три? Ну, а потом придешься другим человеком.
1: Я уже перешел в ранг тех людей, которые не просто смотрят, которые сами участвуют своими собственными руками.
0: Аплодисменты Чикибою, что он перетворился из не собирателя в собирателя. И, надеюсь, ты станешь коллекционером.
2: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Реклама. Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Режим полета включен. А моя волна не выключается. Рекомендует треки даже без интернета. И заранее ничего скачивать не нужно. Слушайте «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
4: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
5: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
6: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
7: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
8: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
9: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
10: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
11: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-21-95. Подробности на sberbank.ru.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Шуманский.
1: Лени Кравицу тоже любит путешествовать, но он все больше по работе, да по работе, все по концертам, да по концертам.
2: А доброе мы с вами... утро, да. Пишут нам с возвращением в эфир, ребята, без вас спасибо. Было скучно, Мариночка, мы, честно говоря, тоже соскучились. Иной раз лежишь на пляже, как начнешь говорить.
1: Думаешь,
2: без остановки.
1: Как там, Мариночка?
2: Полчаса просто вещаешь. Лежишь, говоришь, погода сегодня прекрасная абсолютно, температура воды приемлемая.
1: А теперь вот о факт.
2: Да, теперь вот о факт. И начинаешь приставать людям на пляже с дебильными вопросами. Итак, три варианта ответа. Что сегодня было у меня на завтрак? Вареные сосисончики, яишенка или плов?
1: Ну, скорее, чего не было.
2: Время пошло, да, чего не было.
1: Я за плов. Ну, вряд ли ты в Таиланде ел плов.
2: Же.
1: Какой плов в Таиланде?
2: А о ваших вот этих вот мега-путешествиях вы пишете, конечно, очень аппетитно. Катя пишет. Барселона. Дальше. Сантьяго. Пустыня Атакама. Буэнос-Айрес. Господи, тут очень много городов.
1: И... названия которых ты никогда не...
2: В итоге вывод. Чуть больше 2 недель она путешествовала. 2 континента и несколько островов.
1: Это ж сколько нужно взять с собой вещей, я вот сейчас подумал. Ну, представь себе.
2: Иди.
1: 2 континента. Нет, у тебя один чемодан с вещами, огромный, да, не в рот невероятных размеров, и точно такой же второй, наполненный деньгами, который ты собираешься потратить.
2: И оба больше тебя по размеру.
1: Оба больше тебя. Но все это то, ради чего стоит жить. Многие говорят, что путешествие — это единственное, ради чего стоит вообще жить, зарабатывать деньги и так далее.
2: Главное, чтобы оно не перешло в бродяжничество. Как, например, у меня бывает. Пойдешь, бывает, идешь.
1: Нет, ну у тебя такое лицо. Ты бы мог, кстати, между прочим.
2: Я займусь.
1: Да. Подайте бывшему ведущему утреннего шоу на радио «Максимум».
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: 8 вечера максимальная студия превращается в радиокухню. Приглашенные повара и профессионалы индустрии. Острые вопросы, горячие обсуждения и жирные лайфхаки для ваших кулинарных экспериментов. По пятницам в 8 вечера. Голодный Михайлов. Сегодня в 20:00 на радио «Максимум».
1: Не рекомендовано к прослушиванию на голодный желудок.
0: Реклама.
2: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
3: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
4: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-24-7-41, 16+.
5: Квартиры топ, цена огонь. Бери сейчас, не жди момент. Ты выбирай, и в ЛСР заходи, покупай.
6: «Зилард» – флагманский проект группы ЛСР на благоустроенной набережной Москвы-реки. Концептуальный квартал от мировых архитекторов в престижном Даниловском районе с современным ландшафтным парком, образовательным центром и музеем «Зилард». Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: В центре Москвы открытые арт-павильоны сделаны в Москве, а в них более 700 московских брендов, мастер-классы, кинопоказы, игры в теннис. Приходите, вход свободный. Подробности на leto.mos.ru. 0+.
8: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
9: Жилой квартал Secret Garden. Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро Калужская и Воронцовская. Secret Garden. Старт продаж по выгодным ценам.
10: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Доброе утро, друзья!
1: Здорово!
0: Ну, наконец-то, Чака Шиманский в эфире утреннего шоу на Радио Максимум. Вы так долго и давно нас ждали, что мы решили, несмотря на то, что сегодня пятница, и можно было бы в принципе...

0: принципе, да, сильно не напрягаться.
1: Ну, подрыхнуть могли бы.
0: Выйти в эфир и все равно порадовать вас своим появлением веселым, отдохнувшим, как называется, настроем и классной музыкой.
1: Пробочки у нас в Москве сейчас трехбальные. Чуть очень много перекрытий, я понять не могу. Как-то прям смотрю на карту.
0: В честь утреннего шоу все перекрыли.
1: Такие, причем микроперекрытия, не знаю, с чем это связано абсолютно. Но 3 балла, сами понимаете, это чисто такой летний вариант. На него не стоит рассчитывать в течение всего года. Понятно, что многие разъехались. Щелковское шоссе немного стоит в сторону МКАДа. Но кто-то должен был постоять.
0: И лето в самом разгаре, друзья. Плюс 25 уже прямо сейчас в 9 утра. И до плюс 30 прогреется воздух сегодня. Жаришка обещается в Москве и в Московской области. А мы переходим к новой теме. И от путешествий переходим к поэзии. Друзья, оказывается, что 7 августа 870 года, в городе Карлсбаде русский поэт Федор Иванович Тютчев написал свое знаменитое стихотворение «Я встретил вас,
2: и все былое».
0: Мы хотели бы сегодня замутить в этом часе аудиоконкурс, в котором вы становитесь знаменитым русским поэтом.
1: Давай объявим его в следующем выходе.
0: Давай.
1: Да, сейчас просто чисто так на лайте, скажем.
0: Тогда, друзья, предлагаю «Металлика», «Whisky in a Jar».
1: Хороший вариант, тем более, что кроме нее тоже тяжелячка будет хватать в этом часе. Будет у нас «Shinedown», будет у нас Оззи Осборн, AC/DC. Такой рок-н-ролльский час в большей степени. А сейчас, да, утренний виски в банке.

Если радио, то максимум. Если автомобиль, то Тенет Т7. Партнер ООО Тенет Рус. Тенет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов в 2026 году. Яркий облик, динамичный двигатель и стильный интерьер. Тенет Т7. Технологии и комфорт, которые выбирают.

0: Шевчук и Шуманский.
1: В лифте я. Моби в эфире утреннего шоу на Радио Максимум, а у нас аудиоконкурс «Поговори мне тут».
0: «Поговори мне тут». На радио Максимум.
2: Ну, вы записываете свои аудиосообщения, присылайте его к нам в Макс на номер 8926007137. Мы их слушаем, выбираем максимально субъективно самое лучшее из них и вручаем автору этого аудиосообщения рамочку для автомобильного номера.
1: Так вот, возвращаюсь в 1870 год. Город Карлсбад, ныне Карловары. Как мы все прекрасно знаем, русский поэт Федор Иванович Тютчев пишет стихотворение «Я устретил вас».
2: И все было.
1: И все было, да. Да, все это мы, это, конечно, знаем прекрасно благодаря Лёлику из фильма советского комедийного «Бриллиантовая рука».
2: Но представьте себя в роли автора, и вот вы написали эти первые

0: Абсолютно.
1: Какая-то другая ситуация, которая произошла, нас устраивает. Какая ситуация? Вы нам сейчас прямо запишите своим голосом на 8926007137 месседжер Макс и пришлете. Мы будем слушать самые интересные, оригинальные, классные, креативные варианты, ставить их в эфир и награждать победителя рамкой для автомобильного номера.
2: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На Максимум. 12+.
2: Илья, вот, например, свой вариант прислал первый, кстати, из всех.
3: Я встретил вас и пожалел, а лучше б шаву дальше. Ел.
2: Лучше б шаву дальше ел. Хорошо.
4: Это тот самый момент, когда мужчина выбирает, да, между тем, чтобы купить еду или потратить эти деньги на женщину.
2: Но шавуху лучше есть вместе, конечно.
4: Согласен с тобой полностью. Причем с двух концов.
2: Очень романтичная свиданка.
4: Сближаюсь в середине.
2: А Родион?
5: Я встретил вас и захотелось пересесть хотя бы на китайца.
4: Смешной.
2: Смешной, хороший, милый, постоянный.
4: Актуальный, я бы сказал, в некоторых местах.
2: Александр, по-моему, тоже в сторону автопрома.
6: Я встретил вас и сразу понял, что я не зря купил Nissan.
4: Как вы тогда? Мы даже с тобой об этом не подумали, когда придумали этот аудиоконкурс, а тут вот оно что вышло.
2: Автомобильная перекличка.
4: И это в честь 60 лет.
2: Егор.
7: Я встретил вас, и все случилось. И что случилось, все произошло. И больше ничего мне не хотелось. Как что случилось, снова что произошло.
2: Это мне напоминает стихи по цифрам.
4: Люблю такую поэзию, да.
2: 309-18-25-13-5-70-15-20-18-95.
4: Это хорошо, друзья. Я встретил вас. Что там дальше? Рассказывайте в своем аудиосообщении на 8926-007-1037. Это не стихи по цифрам, это телефон, точнее номер нашего мессенджера Макс, куда вы должны отправить аудиосообщение в надежде выиграть рамку для автомобильного номера сегодня.
1: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Реклама.
8: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
9: Приложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.

0: всему на суточный ром.
1: В Гиперленте акция «Скидка дня» с 7 по 9 августа минус 50% на все средства для волос, уход, окрашивание, укладка и средства для загара.
2: Предложение ограничено и действует по карте постоянного покупателя.
3: Лента. Будь в прайме этим летом. Кэшбэк до 30% за покупки в «Золотом яблоке» в разделе «Для жизни» для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Золотое яблоко. Услуги от ООО «Екатеринбург Яблоко». Екатеринбург. ОГРН 112-667-001-95-85. 12+. Общий срок проведения акции с 7 августа по 8 августа 2026 года включительно.
4: Нет бензина. Очереди. Стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
6: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
7: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Мультимедийная система. Просторный салон. Багажник объемом 520 литров. Турбированный полуторалитровый двигатель. 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
8: Отключите интернет. Да, прямо сейчас. Слышите? Ничего не изменилось. Моя волна рекомендует треки даже без интернета. И скачивать ничего.

0: Слушайте «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке. Условия подписки Яндекс Плюс. Я.CC/. Приложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
1: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-577-7799. С первой ноты. Ты знаешь, это максимум.

0: Spears the Will, So Far So Fake.
1: Спишь, завыл?
0: Да, спишь и видишь, как говорится. Чак
1: и Шуманский. Мы уже давно с Дмитрием Николаевичем Шуманским не спим. Целых 2.5 часа сегодня утреннее шоу в эфире. Мы вышли, наконец-таки, из отпуска. Бодрый, веселый, отдохнувший. Делаем аудиоконкурс, который посвящен сегодня Федору, вы не поверите, Тютчеву. Его всем известному стихотворению «Я встретил вас». А дальше уже какой-то ваш вариант окончания этого
0: стиха. Вот вы говорите, что
1: стиха.
0: Бескультурные мы и малообразованные. А тема Тютчева, так сказать, с утреца. Пробегитесь вот по радиостанциям.
1: Понимаешь, возможно, некоторые думают, что мы без культуры, потому что мы говорим, я устретил вас, но это все Лёлик.
0: Ну, Лёлик, он сформировал культурный фундамент вообще
1: наш. Да, теперь это звучит именно так. Можно обычно говорить, я встретил вас.
0: Давайте на альтернативные версии предложения этого стихотворения, это Вася Камушкина.
2: Я встретил вас, деревья гнулись, и рукава слегка соприкоснулись. С тех пор уже минуло много лет. И не такой писал я бред.
0: И не такой писал он бред за те годы, которые с нами.
1: Очень хорошо, кстати.
0: Ну, очень грамотно звучит. Александр.
3: Я встретил вас, а так хотел не встретить.
0: А так хотел не встретить. Кстати, ты знаешь, такая емкость изложения характерна была для Вишневского в свое время.
1: Социопатическая, Лёха, да? Я встретил вас, а лучше бы не встречал.
0: Да, а к чему, собственно говоря, размазывать, понимаешь? Как внезапно кончился диван, это же все классика.
1: Не, и главное, это карапулечки такие, да?
0: Именно.
1: Помнишь, был юморист-минималист?
0: Да убери ты, милый, свой единый.
1: Да, да, да.
0: Срывай, что хочешь, только не поставки. И так далее, это массу помнится.
1: Супер.
0: Антон.
4: Я встретил вас. Эх, мама, уж лучше по лобовую встретил я КамАЗ.
0: Бывают встречи, которые, конечно, не очень радуют.
1: Что-то про тещу, да, такое не очень лицеприятное.
0: Юлию послушаем.
5: Я встретил вас, а вы меня не встретили.
0: Вы меня не встретили.
1: Когда договорились, да, в одно...
0: Заметь, один видит, а другой нет.
1: Свидание не состоялось просто.
0: И от Романа отсылка, конечно же, группе The Translators.
6: Я встретил вас однажды в лифте, когда вы в него вошли. Очень жаль, что за минуту до этого я придумал текст песни про лифт Моби.
0: Немножко не вклад и не влад, но зато от души.
1: Да, только угловато немножко получился. Но в любом случае хорошо, друзья. Не вижу я пока среди вас победителя, обладателя рамки для автомобильного номера, но я уверен, что он объявится совсем скоро уже.

0: шоу «Чак и Шуманский».
1: Jet, are you gonna be my girl? Ребята, подводим итоги нашего аудиоконкурса сегодня. Федор Тютчев много лет назад написал стихотворение «Я вас любил», и мы...
2: Я встретил вас.
1: Простите, я все время путаю этих друзей.
2: Это завтра будет про «Я вас любил».
1: Это Пушкин, да. Да, это Пушкин же «Я вас любил».
2: Да, «Любовь, быть может».
1: Может быть, «Любовь, быть может». Боже мой, как похоже, да?
2: «Я вас любил, любой, быть может».
1: Да, а тут я встретил у вас, собственно говоря, и мы, вдохновляясь этим стихотворением, мы решили дать вам шанс выиграть рамку для автомобильного номера.
2: И вот, например, продолжение, вариант предложение стихотворений. Слушаем мы сейчас Игорь Джан.
3: Я встретил вас, а вы меня. Ведь мы работаем в одной офисе и ходим туда вместе. День ото дня.
2: Понимаешь, рэп-вставочка.
1: Ну да, то он такой, более-менее приближенный к офисному рабству.
2: Есть такое, обожаю его. Сам раньше любил. Давайте, знаешь как, у нас есть претендентусы. Вот, например, Роман, но это почетный участник аудиоконкурсов. Давайте послушаем, что он нам прислал.
1: Заслуженный.
4: Я встретил вас, когда-то вроде «Максимум» вели. А, точно, Чак вы и Шуманский. Ну что, как отпуск провели?
2: Что у него со связками голосовыми?
1: Ну, а он специально так делает, чтобы придать мускулинности своему.
2: А вот Александр, я вижу по прошлой переписке, что он уже пытался принять участие в аудиоконкурсе, но ни разу не побеждал. А сегодня...
1: Мы пресекли эту попытку.
2: Да, сегодня конец этой несправедливости наступает. Александр, победитель, слушаем его.
5: Я встретил вас, была коробка денег. Прошло 2 года, нет и пятака.
2: Это жизненно, понимаете?
1: Классика, классика, друзья. Давайте поаплодируем человеку, который лишился коробки денег, но приобрел что-то большее. Рамку для автомобильного номера от «Радио Максимум».
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: 11 вечера на Радио Максимум.
1: Умеющий уши да услышит.
2: Ты хотел сказать, умеющий слушать да услышит.
1: Ну, типа того.
0: Программа «Умеем слушать».
3: Разбросаны кисти, бумага и краски. И столько спят давно малыши.
1: С нами, как всегда, немного шума, немного смысла и много новых треков, которые мы с радостью вам представим.
2: Чак и Андрюха Заберин. Ваши музыкальные решалы.
0: Самые актуальные релизы российских артистов. Самые значимые концерты. А также...
1: Самая народная сводящая олдскулы рубрика «Ностальжи». Собираемся в 23:00 в среду все вместе в нашей программе «Умеем слушать» на Радио Максимум.
0: Реклама.

0: Левел Павелецкая Сити. Старт продаж нового корпуса. Застройщик ОСЗ Дубининская, 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Московская неделя интерьера и дизайна. Сотни брендов и российских дизайнеров. Тысячи уникальных предметов. Вдохновляйтесь, выбирайте и покупайте. С 13 по 16 августа приходите в Манеж. Вход свободный. Подробности на mwdi.ru.
2: Жилой квартал Secret Garden. Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро Калужская и Воронцовская. Secret Garden. Старт продаж по выгодным ценам.
3: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Муж главный по ремонту.
5: Жена главная по ремонту.
4: Муж главный по ремонту.
5: Жена главная по ремонту.
6: Каширский двор главный по ремонту. Все для ремонта и мебель в одном месте. Каширское шоссе, 19. Кадвор.ру.
7: Квартиры топ, цена огонь. Бери сейчас, не жди момент. Ты выбирай, и в ЛСР заходи, покупай.
8: «Лучи» – яркий семейный квартал в 500 метрах от метро и в окружении крупнейших зеленых массивов. Современная архитектура, благоустроенные дворы, подземный паркинг, а также новые муниципальные школы и детские сады. «Лучи» – получи ключи в день покупки.
9: Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
10: Зимой в Арктику? Да, если это Арктик-отель, Китовый берег, уютные номера, у кромки Баренцева моря, с видом на северное сияние, сафари на снегоходах по бескрайним просторам, спа и полная

0: Китовыйберег.ру.
1: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
2: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Доброе утро, друзья! С вами Чак и Шуманский, утреннее шоу на радио Максимум, прямиком с пылу, с жару, из отпуска.
1: Ну и, естественно, у нас много новинок, о которых мы хотим вам рассказать. Я, например, еще лучше стал водить мотоцикл.
0: Да, мало кто знает, что с недавних пор Дмитрий Шуманский решил стать мотоциклистом и не просто сесть на байк и поехать, а хорошенечко перед этим, как говорится, научиться.
1: Ну, научиться надо, и я, кстати, именно в процессе учебы понял, что именно с байком лучше не шутить. В нем лучше прям переучиться, чем не до. Вот, Чака, склоняю всячески, чтобы мы вместе когда-нибудь уехали в закат.
0: Может. Я могу сесть сзади.
1: Да.
0: И приобнять тебя.
1: Любое обучение требует присутствия рядом, так сказать, тренера, ментора. Да? У нас сегодня в гостях как раз Сергей Ананев, мототренер мотошколы для детей и взрослых, мотоучебка. Здорово, Сергей.
0: Привет, Сергей.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Это он открыл для меня впервые мир мото. Это он сказал, что мы сначала с тобой, здесь у нас передача слева внизу, значит, да, первая вниз, потом нейтралка наверх, вторая еще наверх, относительно, это все.
0: И через день ты уже был готов мотоциклист.
1: Он мне показывает.
2: Слушай, рычаги?
1: Рычаги. Нет, все обязательно, это все надо. Но мы сегодня, знаешь, я-то ладно.
2: А колесо?
1: Я-то научусь. Я-то научусь, но вот эта приставка, что детей и взрослых. Давай сегодня про детское мото... Что,
0: мотоприкладное искусство.
1: Да, поговорим.
2: Давайте.
1: Потому что я до встречи с тобой не знал, что дети вообще-то ездят на мотоциклах. Они сами решают это делать, или родители за них принимают такое решение обычно?
2: Решают только сами, конечно.
1: Ну что, на такую штуку навязать, наверное, сложновато. И вот они решили, приходят к тебе, с чего вы начинаете? Все как у взрослых?
2: Все как у взрослых.
1: Ну, то есть, ну, у взрослых вроде как быстрее голова работает.
2: Нет, у взрослых работает немножко с опасностью, с боязнью.
1: А, детей нам нечего терять.
2: Да.
1: Ну, то в этом тоже коварство получается.
2: Не исключено.
1: Но ты интонации и слова подбираешь для взрослых одни, а для детей другие, или коммуникация идентичная происходит?
2: Бывают разные слова.
1: Вроде нет, все всегда
0: очень... приятные слова какие-то звучат в адрес людей, которые только что пришли учиться водить мотоцикл.
1: Да, как-то вот, как, чтобы расположить себе ученика.
2: Ага, здрасте. Вот техника, поехали, не падаем.
0: Ничего лишнего. Здрасте, я Сереженька, он говорит.
1: В общем, будем сегодня вместе,
2: и так тоже.
1: Вместе через эфир пытаться постигать это науку управления мотоциклом. Конечно, естественно, зададим вопросы, которые вы, уважаемые слушатели, придумали для Сергея в начале нашего эфира. Все это под музыку, естественно, в этом часе Nickelback, The Rasmus, Red Hot Chili Peppers, ZZ Top, прямо сейчас Ellington Farm, Smooth Criminal.

0: ZZ Top, Sharp Dress Man. Очень, кстати, байкерский коллективчик, надо отметить.
1: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».
2: А ведь когда-то и ZZ Top, и Бэт Гиббонс, и все участники коллектива с бородами были маленькими и безбородыми, и тоже, скорее всего, хотели научиться ездить на мотоцикле, но у них не было Сергея Ананьева, который сегодня у нас в гостях, который учит и взрослых, и детей ездить на двухколесном этом монстре.
0: Причем ездить так, чтобы это еще было эффектно. Там мы дальше поговорим о трюковой составляющей.
2: А я думал ездить по правилу. Сереж, привет тебе еще раз, здравствуй, добро пожаловать на Радио Максимум. Ну, скажи, ребенок с какого возраста достоин железного коня? Заниматься можно.
3: Здесь, скорее всего, индивидуально. Мы берем с 5 лет.
0: Ну, 5 лет это прям... Ну, это как бы такой полушкет. То есть еще вроде...
2: Нет,
0: в школу с 6, правильно, там да. С 7. Но это, нет, все-таки маленький еще совсем. А что он там понимает? Как это происходит?
2: Ну, это же нужен детский мотоцикл, наверное, какой-то специальный.
0: Да, микромотик.
3: Микромотик, детские мотоциклы и квадроциклы. Так. Какой-то индивидуальный подход. Может как-то играть с ними.
0: А родитель должен все время на площадке находиться в период обучения?
3: Обязательно.
0: Смотрит, чтобы там ничего ни в коем случае никуда.
2: Может быть, какие-то ростовые куклы для того, чтобы детям было не так страшно.
0: Поддерживающие.
2: Ну ладно.
0: А какие-то микротрюки можно начинать делать в детском возрасте?
3: Да, можно.
0: Что там из них? Какой ассортимент? Кроме, ну, мертвая петля, понятно.
2: Веселая мертвая петля. Так, а какие детские?
3: Ну, элементарно встать, стоя ехать.
0: Ага. Кстати, еще мне пока еще рановато.
3: Какие-то прыжки.
2: Так, подожди, а без рук?
3: И без рук тоже получается.
0: Ну что, у мотика, он же физикой, понимаешь, движим.
2: Ну, я, честно говоря, с трудом представляю, как можно ездить на двухколесном транспорте без рук. И когда я вижу, например, да, какого-то водителя велосипеда, я извиняюсь за выражение, который едет и, например, разговаривает по телефону, а в другой руке у него чай, я думаю, как же ты, сволочь, это делаешь?
0: Ну, было такое, что к тебе приходили, а ты, например, не брал ребенка учиться?
3: Нет, такого не было.
0: Или из других школ к тебе приходили?
3: Из других школ приходили.
0: Как это было? Говорят, вот, везде послали.
2: Сказали, только вас можно.
3: Ну вот недавно была ситуация.
2: Так.
3: Девочка звонит и спрашивает, возьмете меня на обучение? Она говорит, типа, ножки короткие. Я говорю, насколько короткие?
2: Она
3: говорит, свой возраст, рост.
2: Да, пришла.
3: Приходите.
0: Представляешь, какой комплекс на всю жизнь? Вот девочки сказали, что ноги короткие в мод-школе детской, и потом она всю жизнь несет за собой.
2: То есть ты, Сергей, можно сказать, ничем не гнушаешься и берешь
3: всех.
2: Это доктор мото-айболит, я понял.
0: А доходит до конца обучения все или все-таки, ну, сколько отваливается процент?
2: Кстати, да, хороший вопрос.
3: Процента 25-30 отваливаются.
0: Потому что что?
3: Что-то мешает, где-то чего-то не доработано.
0: Я вам так скажу, это все равно напряжно. То есть обучение на то и обучение, что новые связи в мозгу формируются, надо заново обрести новые мышечные какие-то привычки. Мотоцикл, оказывается, надо заваливать. Я понятия не имел, думал, крути себе руль, да крути.
3: Не заваливать, а наклонять.
0: Наклонять, извините, пожалуйста.
2: Заваливаешь, что ты
0: только учусь.
2: На уроках.
1: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: сегодня на своем мотоцикле. Ну, мы так себе представляем тех людей, которые приезжают.
1: Ну, у него, кстати, мощнейший мотик.
0: Мощнее, да? У тебя мощнейший мотик, Сереж, какой?
2: Виктори.
0: Ну, это все там много
2: победа
0: говорит. Сегодня нам Сергей рассказывает не только про детский мотоспорт, а про то, как вообще сесть за руль железного коня и чувствовать себя там уверенно. Вот Дмитрий Шибанский это уже сделал.
1: Я прохожу, да, на себе.
0: Жена его, Алена, тоже собирается. С чего вообще начинается-то эта история?
1: Да, и как вообще процесс обучения строится?
2: От простого к сложному. Сначала что-то попробовать, попытаться.
1: Это первое занятие.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На Максимум. 12+.
2: От простого к сложному. Сначала что-то попробовать, попытаться.
3: Первое занятие Сергей тебя толкает сначала под попу, да? На мотоцикле, да. Мотоцикл еще не заведен, нет?
2: Да. А есть толкает сами ножками, толкает сами себя.
4: А есть такая история, как помнишь в детстве, когда учат кататься на велосипеде, велосипед сначала он не двухколесный, а он четырехколесный, а такие маленькие колечки. Есть у вас такая?
2: У нас такого нету.
4: То есть сразу на двух колесах?
2: Сразу два колеса.
3: Но надо еще отметить, что там, кстати, вот задачи, они по поводу простого к сложному, они реально усложняются. Вот я помню, как я первый день позанимался, появилось вот это ложное чувство, что все уже окей.
4: Ну смотри, друзья, а какое самое простое задание, вот первое, когда ты садишься учиться мотовождению?
2: Научиться смотреть вперед.
4: То есть ты просто сидишь и смотришь, даже не едешь никуда.
2: Ну, и так тоже можно сказать.
3: Сначала трогаемся, я помню, да.
4: Потом едешь.
3: Потом начинаются шашечки. Нет, не шашечки, а фишечки. Как они?
4: Шишечки.
3: Их объезжают.
2: Их по-разному называют. И шашечки, и фишечки.
3: Вот объезжая эти шишечки, ты впервые понимаешь, что у мотоцикла есть габариты, что он сколько-то весит, что вот наклоняка как раз. А потом Сергей говорит, а теперь ты едешь по прямой и останавливаешься ровно в скольких сантиметрах от стоп-линии.
2: Не доезжая определенных параметров.
3: И вот тут проблемка, потому что, оказывается, ты не, сидя на мотоцикле, ты не видишь на самом деле переднее
4: Черт,
3: колесо.
4: Ты не понимаешь, да?
3: Да, и у тебя чисто интуитивно.
4: Но это дело привычки, Сергей.
2: Дело привычки.
3: И на тренированности, скорее всего. Что меня ждет еще впереди, сложного сразу.
2: Да, стресс.
3: И это его обеспечивает преподаватель, я так понимаю.
4: Как что за упражнение, которое тренирует стресс на мотоцикле?
2: Не упасть.
4: Не упасть, да.
2: Потому что падать обычно не на первых занятиях, а на потом.
3: Ну надо хоть разок. Чисто для профилактики. Вообще ни разу не надо. Давайте не падать, товарищи.
1: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Реклама.
5: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. T-Bank. Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО T-Bank 0+.
6: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
7: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда – от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
5: Приложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
8: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
9: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
10: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфабанк.ру. АО «Альфа-банк».

0: Зато «Моя волна» ловит ваше настроение и рекомендует треки даже без интернета. Скачивать ничего не нужно. Ловите «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
1: Условия подписки Яндекс Плюс Я.CC/B. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
2: 15-й юбилейный Biker Brothers Festival начинает обратный отчет. Тебя ждет мощнейшая команда топовых рок-групп во главе с Dramatics, Monopart и Mongol Showdown. Мото- и автовыставки, бои, стрелка, силовые шоу, конкурсы и традиционный розыгрыш мотоцикла QJ Motor SRT 900 SX. А еще уникальная атмосфера настоящей фестивальной свободы под открытым небом. 21-22 августа. Подмосковье. Домодедовский район. Пансионат Бор. Билеты на сайте brothersdefeatfestival.ru. Девушкам и детям до 16 лет вход свободный. Код квеста 1522. 6+.
3: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 0020. Твой голос. Сила России.
2: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь Т.
0: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
3: Здесь не ловит?

0: Aerosmith Jaded.
1: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».
2: Ну а мы продолжаем разговор с Сергеем Ананьевым, который не только

0: учит людей ездить на мотоцикле. На мотоцикле
1: сам едет, сам лютые трюки выполняет.
0: Ну, еще и организовывает на количество развлекательных мероприятий. Ну,
1: скажи, да, вот, что я знаю, что,
0: что грядет.
1: У тебя там автошкола вширь идет.
2: Мотошкола.
1: Мотошкола, да. Что вы там организуете такое интересное, музыкальное?
2: Музыкальный фестиваль называется «Рок Мото Фиеста». Будет проходить 14-15 августа в парке киноприключений. Вот там будет уже интересненько.
1: Слушай-ка, и вот я про трюки-то сказал. Я открою чуть-чуть небольшой спойлер. Сергей зачем-то решил рискнуть жизнью и 15 числа покататься на воздушном шаре. Я имею в виду не в корзине,
2: а сверху на куполе.
1: На куполе?
2: Верхом на мотоцикле.
0: Ты с ума сошел? Зачем тебе это нужно?
1: Давай, что-то не так пошло, может быть, тебе помочь как-то надо. Откуда берутся такие странные желания? Настолько рискованная история же.
2: Ну, сам придумал, сам исполняй.
0: А как ты будешь ездить сверху на воздушном шаре? Объясни людям, которые...
2: Не думаем о воздушном шаре, думаем о том, как я поеду там на мотоцикле.
0: Я это имел в виду.
1: Смотри, то есть, чтобы сильно не бояться, лучше глубоко не задумываться над тем, что происходит. Правильно?
2: Да.
1: Базовый принцип от мотоциклиста.
0: А у меня вопрос такой, а ты до этого уже делал так?
2: Нет, еще.
0: Это первый раз, да?
1: Еще раз будешь? Раз музыкальный фестиваль, там, я так понимаю, еще и группа будет всяческая.
2: Это будет трибют-фест иностранной группы.
0: Ага. То есть будут наши группы, но которые выглядят как иностранные.
2: Конечно.
0: Как мы любим.
1: Ну, это сейчас такая традиция.
0: Это сейчас модно, да, это сейчас модно. Ну, нет, слушай, я могу сказать, что некоторые трибьют-группы выступают и выглядят гораздо лучше, чем оригинал. Взять тот же, не знаю, там какой-то Easy Dizzy, который сидит всю жизнь трибьютит.
2: Соглашусь, они молодцы.
0: Да, поэтому, как бы, если вы не хотите смотреть на то, как дядя Сережа на мотоцикле едет сверху воздушного жара, вам страшно, ну, вы приходите посмотреть на выступление трибьют команд.
1: Скажи, а вот по поводу выступлений мотоциклистов и так далее, что-нибудь увидим мы?
2: Увидите.
1: Вот это твои ученики или коллеги по цеху?
2: Ученики будут. Будут вот дети так выступать на мотоциклах, трюкачить. Это, может, взрослые, не мои ученики, угу, коллеги.
1: Может, меня тоже запустить, я вот думаю. Я могу змейкой проехаться?
0: Что? Удивил.
1: Что такое? Для человека, который ни разу этого не делал, это уже шок.
0: Вообще да. Ну, как где-то еще увидишь Дмитрия Шиманского, ведущего утреннего шоу на Радио Макс, который едет змейкой.
1: Героически.
0: И заваливает мотоцикл.
2: Тогда без тренировки.
1: Естественно. Хорошая тема. 14-15 получается. А, так это грядет вот-вот.
0: Я где-то смотрел, что даже еще и 16 берут. Нет?
2: Близко, очень близко.
1: А 16-го?
2: Нет.
0: Итак, 14-15.
2: Разъездной день. С утра покушали, позавтракали и кыш-кыш-кыш.
1: Ну, хорошая тема, интересненькая. Супер клево. Это получается, что, ну, мотоциклизм же это субкультура глобально, да? И связавшись однажды с ней, ты начинаешь погружаться в тему и музыки соответствующей, которая стилистически подходит для байкерских движений, да?
2: Мотоцикл это заразно, а музыка нет, не привязана.
1: Я понял, но комьюнити определенно все равно сколачивается. У вас там есть какая-то тусовка своя же?
2: Да, есть.
1: Ну вот. Приводи все отделение, хотел сказать, на эфир, но не надо.
3: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Реклама.
4: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Собчак и Шуманский.
1: Ну что, переходим к вопросам от наших дорогих и любимых радиослушателей. Специально для Сергея мы готовились сегодня и даже в рубрике «Автовопрос» попросили людей прислать нам какие-то вопросы, которые бы они хотели бы задать человеку, который, ну, всю жизнь занимается обучением мотофристайлу.
2: Мотоделу.
1: Мотовождение, да.
2: Ну вот один из таких базовых вопросов, он и мне, в принципе, в голову приходил. Чему обучаете вне сезон, то есть зимой?
3: Кто-то катается прямо по снегу. Кто-то на мотоцикле, кто-то на квадроцикле.
1: Так.
3: Сложность скользко.
2: Угу.
3: Это уже как-то интересней.
2: Это и плюс.
3: Плюс. Очень хороший плюс. Учиться уже как бы ловить мотоцикл, когда он уходит в сторону.
1: Угу.
3: Ну и падать не так сильно больно. Много на тебе вещей.
1: Действительно. Классные плюсы.
2: Там в мотошколе такая открытая площадка асфальтная.
3: Открытая.
2: Но летом мне с ней все понятно. Вот зимой, правда, сейчас с трудом себе представляю.
3: Чистится.
2: Ага. Класс. Значит, следующий вопрос. Как бороться с наличием разметки на крупных магистралях? Это когда разметка попадает под колеса и начинает скользить.
3: Ну, скользит в основном, когда мокрое покрытие. А когда сухое, не особо скользко. Ключевое бывает, когда разметка из пластика. А еще бывает, ее очень сильно наливает. Высота.
2: А, и это уже неровность получается.
3: Неровность, и от этого бывает очень...
2: А пересекать ее лучше максимально перпендикулярно? Или наоборот? Да, вот как, какой угол лучше выбрать для того, чтобы такую разметку пересекать?
3: Максимально быстрее пересечь.
2: То есть и забыли сразу же.
3: И забыли, да.
2: Далее едем. Какие ошибки часто допускают новички при торможении, особенно экстренном?
3: Перетормаживают передним тормозом.
2: И через руль.
3: И через себя перелетаю, да.
2: Хоба. Так, задний внизу тормоз, передний на ручке, это я помню.
1: Так, а можно вопрос задать? Он немножко смешной, но так или иначе. Какие жуки самые вкусные, вот спрашивают они, радиослушатели.
3: Те, которые не съел.
1: Ну, бывает такое, что залетают?
3: Нет, у меня не бывает.
1: Ни разу не было. То есть ты закрыл, все, едем. Ну, правильно, друзья, надо. Нечего, как говорится, варежку развивать.
3: Нечего, да.
2: Есть еще вопрос по поводу мотоэкипировки. Расскажи немножко о ее выборе. Новичку надо то же самое, что профессионалу? Или у них разные категории, и ценовые, и разные производители?
3: Здесь зависит от того, какой у тебя большой карман. А в кармане сколько денег.
2: И сколько ты готов, соответственно, отдать. Ну, мне сейчас стоит, как начинающему, покупать
1: копить
2: что-то такое крутое, например?
3: Крутое, я думаю, не стоит. Хотя...
2: Крутое же лучше.
3: Сколько у вас в кармане денег?
2: А сколько надо? Вот я даже примерно себе не представляю. Я еще даже перчатки себе не купил.
3: А они стоят хорошие примерно десятку.
2: 10 тысяч перчатки?
3: Да. Ну, вот хороший шлем, ну, тридцаточку.
1: А купишь себе шуманские, нормально.
2: Вы что творите? Вы что вытворяете?
3: А куртка 40, 50 и 60. А твой размер еще больше, наверное, денег.
1: Заметьте, Дмитрий Николаевич Шуманский, вы сами решили заняться мотовождением.
2: Хорошо. И совет практически. Как выбрать мотоцикл для сына 16 лет ему? Тут уже выбор сделан. Вот читают, что выбрали рабочую лошадку Кольт 2. Легкий, в обслуживании несложный, не сильно мощный. В основном поездки по пересеченной местности.
3: Это что, это, наверное, маленький мотоцикл какой-то?
2: Кольт 2, ну вот я посмотрел картинки, это мопед.
3: Мопед
2: больше
3: какой-то, да. Ну, простой, несложный мотоцикл, который, наверное, везде проедет. Где не проедет, перенести его можно.
2: Вот, кстати.
1: Удобно.
2: Вот и поднять, что самое главное, потому что мотик весит, мама не горит.
3: Ну, ребенок, может, и не поднимет, а взрослый-то поднимет.
2: Хорошо. Спасибо огромное. Будем пользоваться вашими советами.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: мода песня, кстати.
1: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».
0: Ну, не ваш черного юмора никогда еще не
2: как
0: повредит.
2: Как ты вот четко, Шуманский, все это рубишь, правду, матку. Сегодня у нас в гостях человек, который завязан на мото по полной программе. Это Сергей Ананьев.
0: Он и намотан, я бы сказал. На колесо
2: намотан. Он и сам ездит на мотоцикле. Он и людей учит, и детей учит, и фестиваль организовывает. Но вот хочется спросить, как...
0: Как ты докатился?
2: Как ты докатился на мотоцикле?
0: Но почему даже? Мото, кстати? Вот, да. Я вижу, что люди, которые...
2: Ты же мог быть поваром.
0: Которые в этой сфере, они, правда, больны этой темой.
3: Это с детства. Все идет с детства. Очень нравилось. Угу. Все вот это вот. Два колеса, едешь.
0: Руль. И заметь, во взрослом возрасте почему-то не отпустило.
3: Нет, не отпускает никогда. Потому что как только сел на мотоцикл, это очень заразно.
0: Что, близость к природе, отсутствие стекла между тобой и...
3: Это, наверное, какая-то грань, где вот свобода, где опасность, вот здесь где-то.
0: И вроде контроль, а вроде как и два колеса всего.
3: Да, и кто-то. Мухи.
0: Мухи, опять-таки, ест, да. Где с тобой встретиться воочию? Если захотите, кстати, да, Сергея увидеть воочию и позадавать ему еще какие-нибудь каверзные вопросы по поводу обучения детей мото-мастерству или взрослых, то, пожалуйста, 14-15 числа в парке «Киноприключения» заходите. Информацию где-то можно найти про фестиваль?
3: Есть сайт «Рок Мото Фиеста». Приходите, зарядим вас позитивом, научим смотреть правильно на мотоциклы или на квадроциклы, кому что удобно будет.
0: А, квадро тоже, да, есть?
3: И квадро.
0: А что там сел, крутанул ручку, да поехал на квадрике?
3: Ну, перевернулся очень легко.
0: Следующий, да, этап я пропустил.
2: Ох, друзья, хорошо поговорили. Пятница, да, казалось бы, для нас с тобой, Дмитрий Николаевич Шуманский, это как будто только новая неделя началась.
0: У меня первый рабочий день.
2: Первый рабочий день. Он же на этой неделе и последний. Спасибо всем большое за внимание, за поддержку. Чак и Шуманский вернулись после отпуска. В понедельник снова в эфире с 7 утра до 11.

0: пропустите. Сегодня также вечером Константин Михайлов с вечерним шоу. Ну и мы прощаемся с вами. Давай хороших выходных каких-то ребятам.
1: Давай
2: мотоциклетных.
0: Мотоциклетных в том числе.
1: Кто может себе позволить обязательно. Ну и до понедельника.
0: Всем пока.
2: Всего доброго.
3: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: body bass repeating now.
1: Где ты? Там максимум. Дома, на работе, на улице. Мобильное приложение «Радио Максимум». Доступно в App Store и Google Play. Реклама.
2: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 миллиметров. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: В центре Москвы открытые арт-павильоны сделаны в Москве. А в них более 700 московских брендов. Мастер-классы, кинопоказы, игры в теннис. Приходите. Вход свободный. Подробности на leto.mos.ru. 0+.
4: Жилой квартал Secret Garden. Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро Калужская и Воронцовская. Secret Garden. Старт продаж по выгодным ценам.
5: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: «Новиков ТВ» для вашего бизнеса. Продвигайте компанию в эфире премиального индор-телеканала «Новиков ТВ». 1000 экранов в топовых локациях Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи. 1 000 000 зрителей в месяц. «Новиков ТВ». 10 лет в эфире. Узнайте больше на сайте «новиковтв.тв».
1: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Макси Ньюс. Тревел.
1: Всем привет! В этом выпуске максимальных новостей. Победа возвращается в Объединенные Арабские Эмираты. С 3 сентября лоукостер возобновляет прямые рейсы из Москвы в Дубай. Сначала 3 раза в неделю, а с октября 2 раза в день. Полеты в Абу-Даби стартуют 25 октября. Также улететь в Дубай можно будет из Махачкалы. Рейсы начнутся со 2 сентября. Цены сейчас от 24 до 28 тысяч рублей, а с 6 августа авиакомпания обещает распродажу. Так что Эмираты снова на связи и по привычно доступным ценам. Это были максимальные новости за 1 минуту. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
4: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда — информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.

0: Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам», «Кредитные карты», «Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
5: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99. С первой ноты.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: диагностировали ВИЧ. В середине 80-х об этом заболевании еще знали очень мало, и никто не мог сказать, сколько у него оставалось времени. Ясно было одно – это время нужно использовать как можно эффективнее. В самом начале 1988 года они взялись за 13-й альбом Queen. Результатом почти года работы стало настоящее чудо. Пластинка под символичным названием «Miracle» вышла весной 1989-го. Ее собрали из самых разных жанров – от дискотечной электроники до мелодичного хард-рока и даже хэви-металла. Именно здесь музыканты впервые не стали уточнять, кто какую песню сочинил. И в графе «автор» указывалось слово «Queen». Символом того, что участники группы, ошарашенные общей бедой, стали едины как никогда, оказалась обложка. На ней лица Фредди, Брайана, Роджера и Джона были слиты в одно.
1: Queen. I want it all.

Путешествие по главным моментам музыкальной истории. Год 1989. Queen. Вскоре после гастролей в поддержку альбома «A Kind of Magic» на Квинов обрушилась ужасная новость. Фредди Меркьюри

0: Реклама.
1: Жилой квартал Secret Garden. Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро Калужская и Воронцовская. Secret Garden. Старт продаж по выгодным ценам.
2: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Купите мебель в Каширском дворе.
4: Огромный выбор мебели и товаров для ремонта в одном месте. Торговый комплекс «Каширский двор». Ремонт – это просто. 30 лет с вами. Кодвор.ру.
5: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
6: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду

0: Донецкая Сити. Старт продаж нового корпуса. Застройщик ОСЗ Дубининская, 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
1: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Макси Ньюс. Город.
1: Всем привет! В этом выпуске максимальных новостей. Угоны в Москве превратились в экзотику. Мэр города заявил, что количество автомобильных краж сократилось в 47 раз по сравнению с 2010 годом. Тогда угоняли 10 тысяч машин в год, а сейчас это мизерные цифры. Секрет в технологиях – система распознавания лиц, видеокамеры, наблюдения на дорогах. Благодаря им и кражи из квартир снизились в 64 раза. Напомним, еще в прошлом сентябре в ЦОДД сообщали, что число угонов сократилось на 96% за 13 лет. За первые 7 месяцев 2025-го в городе зафиксировали 274 похищения авто. Для сравнения, за тот же период 13-го – 7200. Камеры, нейросети и тотальный контроль превратили угон авто в почти невыполнимую задачу. Это были максимальные новости за одну минуту. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

Если радио, то максимум. Если автомобиль, то Тенет Т7. Партнер ООО Тенет Рус. Тенет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов в 2026 году. Яркий облик, динамичный двигатель и стильный интерьер. Тенет Т7. Технологии и комфорт, которые выбирают.

0: Реклама.
1: Будь в прайме этим летом. Кэшбэк до 30% за покупки в «Золотом яблоке» в разделе «Для жизни» для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. «Золотое яблоко». Услуги от ООО «Екатеринбург Яблоко». Екатеринбург. ОГРН 112-667-001-95-85. 12+. Общий срок проведения акции с 7 августа по 8 августа 2026 года включительно.
2: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Мультимедийная система. Просторный салон. Багажник объемом 520 литров. Турбированный полуторалитровый двигатель. 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв.

0: другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
1: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.

0: января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тебанк.
2: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тебанк 0+.
3: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
4: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
5: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Ловите лайфхак от семейку Каяк.
7: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
8: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
9: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
10: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды, обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6+.
11: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
12: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: максимум. Открываем новую музыку уже 35 лет. Новое. Прямо сейчас. Hollywood Undead. Feels like home.
1: В прошлом году ветераны рэп-рока прямо заявили, что не планируют выпускать полноформатных пластинок. Мол, эпоха стримингов перевернула всю индустрию, и теперь почти никто не покупает альбомы. Слушатели лишь пробегаются по верхам, и музыканту очень повезет, если они удостоят его трек хотя бы полуминутой своего времени. Так что Hollywood Undead перешли в режим выпуска отдельных синглов, одним из которых стал Feels Like Home. Даем слово участникам группы.
2: Здесь поется о привыкании к вещам, которые медленно ломают тебя. Так что это песня для тех, кто сломлен. Это напоминание о том, что они не одиноки, и что с нами они могут чувствовать себя как дома.
1: Немного спасительного музыкального успокоения от Hollywood Undead. Прямо сейчас на радио «Маяк».

0: Реклама.
1: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Платинум.

0: август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Тбанк».
1: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой «Неоспам». Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает «Неоспам». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
0: Акция действует на АЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
3: «Максимум». Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На Максимум. 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+. Реклама.
2: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробно.

0: Parkside – семейный квартал бизнес-класса в объятиях Битцевского леса. Живописные виды на зелень до самого горизонта и собственный яблоневый сад. Parkside – это ваш зеленый оазис рядом с метро. Parkside – гармония природы и города. Ключи в день покупки.
1: Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Новиков ТВ для вашего бизнеса. Продвигайте компанию в эфире премиального индор-телеканала Новиков ТВ. Тысячи экранов в топовых локациях Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи. Миллион зрителей в месяц. Новиков ТВ. 10 лет в эфире. Узнайте больше на сайте novikovtv.tv.
3: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Макси Ньюс. Лайфстайл.
1: Всем привет! В этом выпуске максимальных новостей. Мобильный интернет в Центральной России все чаще работает по новым правилам. В июле только 30% подключений проходили без ограничений. В остальных случаях доступ был только к разрешенным ресурсам. Абсолютные антирекорды в Брянской, Курской и Белгородской областях. Без фильтрации обходилось лишь 12% сессий. В Москве и области этот показатель держится на уровне 50%. Такая ситуация уже меняет рынок. Операторы пересматривают тарифы и делают ставку на домашний интернет. А пользователи все чаще задумываются о смене провайдера, потому что платят за трафик, который не всегда могут использовать. Это были максимальные новости за одну минуту. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на tbank.ru. А у Т-банк 0+.
4: Здесь

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.
2: Может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. АО «Москвич». Не оферта.
3: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
4: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
5: Ой, это у меня в глазах двоится.
6: Не двоится, а двойные бонусы. За покупку любых товаров на АЗС «Татнефть» совершайте покупки в кафе и магазине и получаете двойную выгоду на карту Клуба Чемпионов.
7: Двойные бонусы, двойная выгода на АЗС «Татнефть».
8: Акция действует на все товары кафе и магазина, реализуемые на АЗС «Татнефть», за исключением табачной продукции. С 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
9: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон, огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6 готов к приключениям.
10: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
11: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Platinum». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Platinum» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
14: Нет времени объяснять. На Волберес скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
15: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
16: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-0. 13-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
1: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

Таймлайн. Путешествие по главным моментам музыкальной истории. Год 1994. Smash Mouth. В 1990 году познакомились два юных калифорнийца – Стив Харвилл и Кевин Колман. Примерно тогда же появилась команда FOS, где Стив читал рэп, а Кевин был менеджером. Проект долго не продержался. Харвилл послушал новаторский релиз от доктора Dre, понял, что хип-хоп необратимо меняется и что ему надо искать себя в чем-то другом. Почему бы не попробовать себя в рок-музыке? В 1994 году Колман сколотил группу и уселся за барабаны. Название ребята утащили из американского футбола, где практикуется атакующая тактика Smash Mouth. Группа записала демку песни Nervous in the Alley и устроила паломничество по всем калифорнийским радиостанциям, чтобы те взяли ее в ротацию. Первый большой прорыв произошел, когда трек заиграл на местной радиостанции в городе Сан-Хосе. Это привлекло к Smash Mouth внимание крупного лейбла Interscope, благодаря которому группа заполучила в свой состав клавишника Майкла Клаустера и смогла записать полноценный дебютный альбом «Fush You Man». До создания культовой песни «All Star», которая перевернет мир не только музыки, но и кино, им оставалось совсем чуть-чуть. Smash Mouth – «Walking on the Sun».

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Реклама. Вместо очередей необитаемые острова. Вместо «все включено» киты, белые медведи и вулканы. Продажи круизов на Курилы, Командоры, Чукотку и остров Врангеля в 2027 году уже открыты. vastaexpeditions.ru.
1: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
2: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Макси Ньюс. Лайфстайл.
1: Всем привет! В этом выпуске максимальных новостей. В российских ЗАГСах новая сила. Имя Лев ворвалось в тройку самых популярных мужских имен, потеснив привычных Кириллов и Сергеев. Лидеры Михаил и Александр пока держатся, но третье место теперь уверенно занимают Львы. Иногда детей даже регистрируют в старинной форме – Лев. А вот Максимы и Максы неожиданно покинули пятерку. Вместе с ними потеряли позиции Кирилл, Сергей и Денис. Похоже, родители все чаще выбирают имена с характером. Как и музыка на радио Максимум. Это были максимальные новости за одну минуту. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Реклама.
1: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия.

0: 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: 15-й юбилейный Biker Brothers Festival начинает обратный отчет. Тебя ждет мощнейшая команда топовых рок-групп во главе с Dramatics, Monopart и Mongol Shoudan. Мото- и автовыставки, бои, стрелка, силовые шоу, конкурсы и традиционные...

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На Максимум.
2: 12+.
1: Драматикс, Монопарт и Монгол Шуудан. Мото- и автовыставки, бои, стрелка, силовые шоу, конкурсы и традиционный розыгрыш мотоцикла QJ Motor SRT 900 SX. А еще уникальная атмосфера настоящей фестивальной свободы под открытым небом. 21-22 августа. Подмосковье, Домодедовский район, пансионат Бор. Билеты на сайте brothersdefisfestival.ru. Девушкам и детям до 16 лет вход свободный. Код квеста 1522.
2: 6+.
3: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: максимум. Открываем новую музыку уже 35 лет. Новое. Новое. Прямо сейчас. Dexter and the Moonrocks. Freaking out.
1: Новое имя в максимальном эфире. Dexter and the Moonrocks. Это четыре молодых техасских парня, которые собрали свою группу 5 лет назад. Они называют свой стиль западным космическим гранжем. Весной ребята выпустили свой главный на сегодняшний день хит – композицию «Freaking Out», которая засветилась в чартах многих стран. Вот что они говорят музыканты.
2: Эта песня затрагивает множество вещей, с которыми сталкиваются люди. Страх, одиночество, тревога и прочая жуткая фигня, которая бывает у всех нас. В ней поется, что порой с этим нельзя ничего поделать, кроме как рехнуться.
1: Предлагаем вам послушать этот трек прямо сейчас на радио «Максимум».

0: Реклама. Квартиры топ, цена огонь. Бери сейчас, не жди момент. Ты выбирай, и в ЛСР заходи и покупай.
1: Вейв. Уникальный семейный квартал бизнес-класса между двух акваторий с собственным парком на набережной. Эстетичная архитектура и продуманное благоустройство. Богатая инфраструктура для отдыха, спорта и развлечений. Wave. Ключи в этом году. Застройщик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности

0: Павелецкая Сити. Старт продаж нового корпуса. Застройщик ООО СЗ Дубининская, 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
1: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО. Плюс.
2: Жилой квартал «Секрет Гарден». Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро «Калужская» и «Воронцовская». «Секрет Гарден». Старт продаж по выгодным ценам.
3: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Макси Ньюс. Тренды.
1: Всем привет! В этом выпуске максимальных новостей. Интернет-мем может обрести реальную власть. В Венгрии народ выбрал себе кандидата в президенты, и им оказался 81-летний электрик Андраш Арата. Тот самый человек с грустной улыбкой, которую миллионы знают как Гарольд, скрывающий боль. Местные власти решили устроить опрос, и победу неожиданно одержал именно он, обойдя и Нобелевского лауреата, и изобретателя кубика Рубика. Венгерский президент – должность церемониальная, так что Арата в случае избрания будет представлять страну и, вероятно, делать это с той самой легендарной мимикой. Досрочные выборы должны пройти до 18 августа. Мемы захватывают реальность, и теперь, кажется, даже политика не устояла. Это были максимальные новости за одну минуту. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

Если радио, то максимум. Если автомобиль, то Тенет Т7. Партнер ООО Тенет Рус. Тенет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов в 2026 году. Яркий облик, динамичный двигатель и стильный интерьер. Тенет Т7. Технологии и комфорт, которые выбирают.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних драм. Боли, спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
3: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
4: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
7: ООО РВВ, ОГРН 123-770-047-19-19-142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
8: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС.нефть. До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности Клуб Чемпионов. Зарядись бодростью на АЗС.нефть.
9: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
10: 15-й юбилейный «Байкер Бразерс Фестивал» начинает обратный отчет. Тебя ждет мощнейшая команда топовых рок-групп во главе с «Драматикс», «Манапарт» и «Монгол Шуудан». Мото- и автовыставки, бои, стрелка, силовые шоу, конкурсы и традиционный розыгрыш мотоцикла QJ Motor SRT 900 SX. А еще уникальная атмосфера настоящей фестивальной свободы под открытым небом. 21-22 августа. Подмосковье, Домодедовский район, пансионат Бор. Билеты на сайте brazersdefisfestival.com. Девушкам и детям до 16 лет вход свободный. Код квеста 1522. 6+.
11: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября.

начали появляться вскоре после релиза дебютника. Но тогда у PlaySibo был слишком интенсивный гастрольный график и не хватало времени на запись. Время нашлось лишь пару лет спустя, в середине 1998-го. Трио отправилось в крошечный поселок Бокс, что на юго-западе Англии. Оттуда родом первый вокалист Genesis Питер Гэбриэл. Именно там он основал свою студию звукозаписи. Продюсером PlaySibo выбрали Осборна, но не Оззи, а Стива. Прежде тот работал над пластинкой U2, а также пилил разномастные ремиксы в компании Пола Окенфолда. Именно такой продюсер и нужен был группе, чтобы разбирался и в гитарной, и в танцевальной музыке. Тем удивительнее, что на альбоме «Without You, I'm Nothing», вышедшем в октябре 1998 года, электроники было не так уж и много. Наоборот, его трек-лист оказался перестанавливаемым.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.
2: Приполнен тягучими и лиричными песнями с сильным влиянием глэм-рока. Немного погодя, глэма стало еще больше, когда на новой версии заглавного трека внезапно появился сам Дэвид Боуи. С выходом «Without You, I'm Nothing» Placebo немного сбавили обороты в британском чарте, зато обрели много новых поклонников в других странах.
1: Placebo. Pure Morning.

0: Реклама.
1: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
2: В центре Москвы открытые арт-павильоны сделаны в Москве. А в них более 700 московских брендов, мастер-классы, кинопоказы, игры в теннис. Приходите, вход свободный. Подробности на leto.mos.ru. 0+.
3: Муж главный по ремонту.
4: Жена главная по ремонту.
3: Муж главный по ремонту.
4: Жена главная по ремонту.
5: Каширский двор главный по ремонту. Все для ремонта и мебель в одном месте. Каширское шоссе 19. Кадвор.ру.

0: ГУСЗ Дубининская, 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
1: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Макси Ньюс. Музыка.
1: Всем привет, это максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске легенды калифорнийского трэш-металла приедут в Россию. Violence ворвались на мировую тяжелую сцену на рубеже 80-х и 90-х, выпустив несколько ярких альбомов и став одними из лидеров второй волны трэш-металла. В последующие годы коллектив то уходил в тень, то снова возвращался. В его рядах играли участники других культовых групп уровня Machine Head, Overkill и Fear Factory. А совсем скоро команда из Сан-Франциско и ее бессменный фронтмен Шон Киллан впервые продемонстрируют свою мощь перед российскими фанатами. 16 августа Violence выйдут на сцену московского клуба «Правда», а 17-го зажгут в питерском Factory 3. Это были максимальные новости за одну минуту. До встречи в следующих выпусках.
0: Макси Ньюс.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

каждом ритме. В каждом слове. В каждом звуке. Максимум. Радио.

0: Реклама.
1: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
2: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
4: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
5: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тебанк.
2: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tebank.ru. АО Тебанк 0+.
3: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
4: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО МПФ Сбербанка. Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация по

0: подлежащее раскрытию на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Открываем новую музыку уже 35 лет. Новое. Прямо сейчас. Almost Monday. Skinny Deep.
1: Казалось, совсем недавно мы знакомили вас с этой троицей из Сан-Диего и рассказывали об их прорывном сингле «Can't Slow Down». Но с тех пор прошло уже 2 года, и ребята уже вот-вот выпустят свой второй альбом. Пластинка под названием «Thank God It's Almost Monday» выйдет 9 сентября, и вот что они говорят ее авторы.
2: «Мы создали этот альбом в одновременно лучший и худший год в нашей жизни. Это наш честный результат. Взлеты и падения, боли и радости – на этой записи есть все».
1: Предлагаем вам присмотреться к будущему релизу через призму композиции «Skinny Deep», одновременно беззаботной и эмоционально насыщенной.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Реклама. А что если полететь летом в Арктику? Китовый берег. Премиальный отель на берегу Баренцева моря. Киты, приключения, спа и полная перезагрузка. Китовыйберег.ру.
1: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
2: Московская неделя интерьера и дизайна. Сотни брендов и российских дизайнеров. Тысячи уникальных предметов. Вдохновляйтесь, выбирайте и покупайте. С 13 по 16 августа приходите в Манеж. Вход свободный. Подробности на mwdi.ru.
3: Квартиры топ, цена огонь. Бери сейчас, не жди момент. Ты выбирай. И в ЛСР заходи, покупай.
4: Вейв. Уникальный семейный квартал бизнес-класса между двух акваторий с собственным парком на набережной. Эстетичная архитектура и продуманное благоустройство. Богатая инфраструктура для отдыха, спорта и развлечений. Вейв. Ключи в этом году.
5: Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Костя Михайлов на радио «Максимум».
1: Дорогие друзья, обо всем позже, а пока главная новость дня. Сегодня пятница, значит, эхе-хей, о-хо-хоу, уху-ху.

0: Роб Томас, Lonely No More. 17:08 точное московское время. Макс, радио Максимум, 8-926-007-1037. Пишите, если что, поздравлю. Сергей пишет. Костя, привет, вечер. Костян, привет. Вчера Дмитрий Сергеевич отметил 14-летие. И фотография Дмитрия Сергеевича. Как раз молодой чемодан. Сомнительной наружности. Нет, шучу, нормальный. Здоровый, кровь с молоком, пацан, что называется. Вчера Дмитрий Сергеевич отметил 14-летие, а сегодня получил паспорт. Передай ему привет и поздравь, пожалуйста, со столь знаменательными событиями. Кстати, проезжаем мимо Максимум. Молодцы, привет вам. Машу рукой, конечно, с 8-го этажа. И фотка как раз Дмитрия Сергеевича с разворотом паспорта. Было бы чуть крупнее, вот скажем, он сейчас по коленке сфоткан, а было бы по грудь, было бы фото из полицейского участка практически с разворотом паспорта. Ну что, Дмитрий Сергеевич, любой кожаный, как и любое транспортное средство, должен иметь свой паспорт. Welcome to club. Детство закончилось. Поздравляем.
1: Костя Михайлов на Радио Максимум. Мобильное приложение Радио Максимум. Твой музыкальный безлимит. Доступно в App Store и Google Play.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Linkin Park, What I've Done. Что же я наделал-то? Что же я наделал-то? Диана пишет: «Здравствуй, дорогой Константин». Привет, дорогая Диана. Что может быть лучше, чем вернуться из отпуска и услышать тебя в эфире? Ура! Спасибо большое. Что может быть хуже, узнать, что Грильфест, Радио Максимум, ох. Но все равно увидимся и услышимся обязательно. Верю. Спасибо, Диан. Да, для всех это было немножко ох. И вот эта вот отмена по независящим от нас организационным причинам. Я могу сказать, что не надо искать виноватых, просто вот так сложилось. Обязательно мы это сделаем в следующем году когда-нибудь. А мясо я все равно пожарю в эти последние выходные августа. Никто мне этого сделать не запретит. Я сделаю это, скорее всего, на Эли Ранчо, на любимом. Поэтому присоединяйтесь, сделаем это вместе, вместо Грильфест, что называется. Диан, тоже присоединяйся. Сергей Вовк прислал сообщение. А, это не от Сергея, а от Дмитрия Сергеевича, голосовое. А Дмитрий Сергеевич, который получил паспорт, и с этим я его поздравил.
1: Константин Александрович, спасибо большое.
0: Да, пожалуйста, чё. Михаил пишет: «Добрый день, уважаемые Константин Александрович». То есть это такой респект в квадрате. Такое уважение немножко в гипертрофированной форме. «Добрый день, уважаемые Константин Александрович». Как Добчинский-Бобчинский. Меня тут много, я стерео уже. «Если вас не затруднит, поздравьте меня, пожалуйста, с днем рождения». Чё, не затруднит, конечно. «В качестве подарка готов послушать рекламу. Мальчик Миша, 52 годика, спасибо». В скобках «голосовой набор». Это как подпись. Сейчас хочется двинуть тост за голосовой набор, а-ля «Форсаж», типа. Хорошего слуха голосовому набору, за правильный тезаурус и пунктуацию. Но не буду. Миша, с Днюшей, слушай свою рекламу.
2: Костя Михайлов на Радио Максимум. Реклама.
3: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
6: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами «Спасибо».
7: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
8: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
9: Акция 50% бонусами «Сбер спасибо» за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на сбербанк.ру. ПАО «Сбер».

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+. Будь в прайме этим летом. Кэшбэк до 30% за покупки в «Золотом яблоке» в разделе «Для жизни» для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Золотое яблоко. Услуги от ООО «Екатеринбург Яблоко». Екатеринбург. ОГРН 112-667-001-95-85. 12+. Общий срок проведения акции с 7 августа по 8 августа 2026 года включительно.
2: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7000 рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
3: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
4: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
5: А в ленте скидки до 60% за фишки на коллекцию посуды и аксессуаров для кухни Home Club. Кухни народов России. Покупайте посуду для приготовления и сервировки, текстиль и аксессуары для кухни, а также многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 октября 2026 года в гипермаркетах.
6: Лента.
7: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
8: Оформите премиальное обслуживание.

0: в Сбере в Сбербанк онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание, пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-132195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
1: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Foo Fighters на радио Максимум. Asking for a friend. 17 часов 29 минут. Точное московское время. Богдан пишет: Кость, привет. Хотел сказать тебе спасибо. Вчера в эфире прослушал Джо и твои слова о Stranger Things. Пошел пересматривать. Половина ночи за секунду. Шикарное произведение. Да, сериал «Очень странные дела» или Stranger Things — один из лучших сериалов, в принципе, вообще, который существует. Их можно по пальцам перечислить. Такие хорошие, правда. У него клевый дух, и там и странненько, и страшненько, и фантастика, и неплохие диалоги, хорошие отношения, классно прописанные персонажи. И вот этот вот дух 80-х, это очень кайфно. В пишет: привет всем слушателям и работникам Радио Максимум. Привет, В. Отличных вам выходных. Поздравь, пожалуйста, мою дочь с днем рождения. Сегодня исполнился ровно один годик. Валерия Витальевна Потемкина. Люблю тебя. Спасибо большое. Валерия Витальевна, с днем рождения. Хотя ты вряд ли слышишь, но если слышишь, то вот эти звуки ты, наверное, не забудешь никогда. Уже в годик. Травма детская. Навсегда. В эфире Радио Макс. Не, шучу, конечно, все хорошо. У тебя правильные родители, слушают правильную музыку. И я думаю, что ты вырастешь очень правильной и очень красивой девчонкой. Александр пишет: доброго вечера, Константин. Завтра у моих друзей Алексея и Кристины свадьба. Поздравьте их, пожалуйста, в своем фирменном стиле. Заранее благодарен, ваш преданный слушатель Александр. Как Алексея Кристину или Кристина Алексея поздравить в моем фирменном стиле? Я как-то поздравляюсь со свадьбой в фирменном стиле. У меня есть фирменный стиль. Серьезно, это класс. Хорошая новость. Так, фирменный стиль. Как поздравить людей со свадьбой? На свадьбу что-то там кидают вроде. Алексей, Кристин, ловите тортик.
1: Костя Михайлов.

0: Nickelback, фотограф.
1: Костя Михайлов на радио Максимум.
0: Это фотография, фотограф. А фотограф, как, наверное, также фотограф. Футболку американский стартап создал, который можно не стирать месяц. Компания собрала уже более 250 тысяч на реализацию своей идеи. Стартап Херклеон создал футболку, которую, как утверждается, можно не стирать более 30 дней. Компания заявляет, что все это время вещь будет оставаться свежей и не приобретет неприятный запах. Такое свойство футболки должны придать 7 элементов, содержащихся в ее ткани. Дайте угадаю, наверное, серебро. Наиболее важным из них является медь и серебро. Естественно, я, честно, не читал новость до этого, просто только заголовок. И продаю вам прям одновременно с тем, как ее сам покупаю. Обладающие антимикробными свойствами, оказывается, медь тоже. Прикольно. Они должны... Я помню, что в детстве... В нашей квартире в Санкт-Петербурге, в Ленинграде, точнее, на Московском проспекте, всегда стоял графин с водой, с кипяченой. И в этом графине на дне лежала половинка серебряной ложечки. Серьезно. Мои дедушка с бабушкой думали, и, возможно, это так и есть, что серебро ионизирует воду. Так вот, вот эти самые медь и серебро должны уничтожать бактерии, вызывающие неприятный запах. Создатели футболки утверждают, что использовали вулканический пепел, который содержит пористые минералы, поглощающие запахи. Ну вот эта гигроскопичность пепла и вулканической структуры, это мы знаем тоже, слышали. Похожий материал используется в наполнителях для кошачьих туалетов. Воу, ну считайте, футболочка из... кошачьего вот этого вот. Еще два секретных элемента борются с гормональными и аммиачными запахами. Изобретатель футболки утверждает, что идея создать такую вещь пришла к нему во время длительного путешествия. После нескольких недель в дороге вся его одежда стала ужасно пахнуть. Люди, скептически относящиеся ко всему новому и вообще к этому новому изобретению в частности, указывают на один из недостатков футболки. Рубашка не самоочищается. А это значит, что грязь или пролитая еда все равно будут оставаться на футболке, то есть оставлять пятна и накапливаться на ткани, если за ней не ухаживать должным образом. Помимо этого... Вот этот самый изобретатель, которого зовут Муэнья, Венцеслаус Муэнья. Да, помимо этого, Муэнья не сообщил ни об одном исследовании, которое бы подтверждало заявленные свойства вещи. Тем не менее, часть людей увидели в идее потенциал на платформе Kickstarter, где стартап собирает средства на реализацию проекта. Более 1500 человек уже потратили 272 тысячи долларов на футболки. Компания предлагает покупателям футболки с тремя уровнями защиты от запаха. Трехдневная версия, бюджетная версия, стандарт, который может прослужить две недели, и версия Max, сохраняющая свежесть в течение месяца. Последняя стоит 79 долларов. Название хорошее. Максимально хорошее, я бы сказал. Давайте сегодня поговорим с вами о вещах, которые мы носили очень долгое время. По каким-либо причинам. Форма одежды номер один. Тема вечернего шоу «Полезный Михайлов» на радио «Максимум». После концерта «Металлика» вы месяц не снимали купленную там футболку. Ох, мне это знакомо. Провели отпуск в одних и тех же шортах, потому что авиакомпания где-то посеяла ваш багаж. Тоже знакомая история. Пришлось плавки, правда, докупать дополнительно, а так ходил неделю в одной и той же одежде, потому что багаж был в самолете, самолет не взлетел, и нас вернули обратно в отель, и неделю мы жили за счет авиакомпании, у которой сломался самолет. Это было в Таиланде. Но плавки пришлось докупить, потому что они все были в багаже. А может быть, однажды у вас на зимней куртке сломалась молния, после чего вы не смогли снять ее до мая. Тоже такое было, но я снял через голову. И вообще, как вы заметили, по видосикам, которые я оставляю в Макс-канале «Радио Максимум» и в некоторых остальных каналах «Радио Максимум», в некоторых других сетях, я часто вообще там... снимаю себя в одной и той же одежде. Потому что у меня, вот честно, есть Есть возможность покупать одежду, но я почему-то этого не делаю. Я как влезу в какую-нибудь любимую вещь и не могу из нее вылезти неделями, реально. Ну, я ее стираю, понятно. Ну, то есть у меня летом там ротируется где-то там 2-3 любимые футболки и 2-3 любимые рубашки. Вот как гавайка, в которой я сегодня снялся. Гавайка с пальмами X-Ray, то есть с пальмами в негативе. Любимая гавайечка. Одна из. Ну и зимой у меня тоже там, скажем, 2 любимых куртеца. А вообще один, если честно. Ну и какие-то любимые толстовки или худи. Кенгурушки с капюшонами. И, естественно, там парадно-выходной костюм. Тоже один или два. Все. В принципе, это весь мой гардероб, который мне нужен. Делитесь историями о том, как вы по каким-то причинам подолгу ходили в одной и той же одежде. Пишите свои короткие, забавные истории без запаха, желательно. В Макс Радио Максимум на номер 8-926-007-137. 8-926-007-137. И в официальной группе Радио Максимум в Максе.
1: Радио Максимум.
2: Hi, this is Keith Richards.
3: Hi, this is Mick Jagger, and I'm glad you're listening to Radio Maximum.

0: максимум. Реклама.
1: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
2: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-39-244-741, 16+.
3: Жилой квартал «Секрет Гарден». Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро «Калужская» и «Воронцовская». «Секрет Гарден». Старт продаж по выгодным ценам.
4: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в дом Ленда на товары для ремонта и...

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На Максимум. 12+.
2: Дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Доблента.
3: В центре Москвы открытые арт-павильоны сделаны в Москве. А в них более 700 московских брендов. Мастер-классы, кинопоказы, игры в теннис. Приходите. Вход свободный. Подробности на leto.mos.ru. 0+.
4: Квартиры топ. Цена огонь. Бери сейчас, не жди момент. Ты выбирай, и в ЛСР заходи, покупай.
5: «Лучи» – яркий семейный квартал в 500 метрах от метро и в окружении крупнейших зеленых массивов. Современная архитектура, благоустроенные дворы, подземный паркинг, а также новые муниципальные школы и детские сады. «Лучи» – получи ключи в день покупки.
6: Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Купите мебель в Каширском дворе.
8: Огромный выбор мебели и товаров для ремонта в одном месте. Торговый комплекс «Каширский двор». Ремонт – это просто. 30 лет с вами. Кадвор.ру.
9: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
10: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
1: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-577-7799. С первой ноты. Ты знаешь, это Максимум. Максимум.

0: удивительно долгое время носили одну и ту же одежду. Пишите свои истории в Макс Радио Максимум на номер 8926-007-1037. 8926-007-1037. И в официальный канал Радио Максимум в Максе. Андрей Ишкин пишет: «Привет, Костя, рад твоему возвращению в эфир. Спасибо большое. Была у меня в юности футболка футбольного клуба «Челси», Лондон. С номером и фамилией любимого игрока. Оригинальный, естественно, с местного рынка. Я знал, что после первой же стирки надпись начнет исчезать. Поэтому я максимально долго ее не надевал, но потом не выдержал. Начал носить ее каждый день, пока не порвал».
1: Костя Михайлов на Радио Максимум.
0: Пока не порвал. Wake up, Colin. Папа Роуч.

Лучшая вещь у Blink-182 «What's My Age Again» и, наверное, вещь, которая первой приходит на ум, когда вы слышите название Blink-182. Но у меня их любимая вещь другая. Отгадайте, какая? Сегодня мы говорим про те случаи в жизни, когда мы по каким-либо причинам, какой-то

В этом часе Нокан, Guns N' Roses, The Offspring, The Pretty Reckless, Limp Bizkit, 21 Pilots, Metallica и прямо сейчас Fall Out Boy.

Если радио, то максимум. Если автомобиль, то Тенет Т7. Партнер ООО Тенет Рус. Тенет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов в 2026 году. Яркий облик, динамичный двигатель и стильный интерьер. Тенет Т7. Технологии и комфорт, которые выбирают.

Утро ты встречаешь с Чаком и Шуманским. Вечер проводишь с Костей Михайловым. Но все шоу когда-нибудь заканчиваются. Ты хочешь больше? Слушай максимальные подкасты. Больше любимых ведущих, больше ярких гостей и актуальных тем. Макси-бизнес, Макси-хелф и серия тематических подкастов о главных группах из эфира любимой радиостанции. Ищи все выпуски максимальных подкастов в приложении и на сайте Радио Максимум. Слушай, где и когда удобно. Радио Максимум. Онлайн. Эйда.

Metallica Fuel. Одна из любимых моих у них песен. На первом месте, наверное, все-таки No Leaf Clover. А Fuel, да. Ну, естественно, Unforgiven, Unforgiven 2, Unforgiven 3, конечно, естественно. Nothing Else Matters, конечно. Но вот Memory Remains, там Enter Sandman, мне не очень, честно говоря, равно как и Master of Puppets, ну такое. Для меня это уже немножко банально, немножко приелось. Ну, медляки тоже приелись, но они все-таки поплавнее как-то. Вот No Leaf Clover, кстати, огонь, вещь просто. Послушайте, особенно с симфоническим оркестром. А там начало другого не бывает, только оркестровое. Так что безлистный клевер, можно так перевести название этой песни. Там про абсолютный, без... Без, без, прос,

0: бесцветный такой, знаете. Чуть не сказал бесперспективняк, но нет. Ну, в общем, там вообще нет просвета. Совершенно пессимизм, типа слова песни No Leaf Clover Metallica. Припев: если ты идешь по тоннелю и видишь впереди свет, то есть свет в конце тоннеля, то, скорее всего, это просто товарняк, который едет тебе навстречу. Товарный поезд. Ну, вот так вот. Ну, вот это Fuel, это тоже огонь. Прямо очень-очень нравится из таких, из энергичных Metallica песен. Также я говорил, какая у меня песня у Blink-182 более любимая, чем What's My Age Again. Сергей предположил All The Small Things. Нет, нифига, не это. Тоже классная What's My Age Again. Отличная All The Small Things. Шикарная I Miss You, тоже шикарная. Но больше всего мне нравится свежая вещь Blink-182 после их воссоединения. После того, как Скиба ушел, и вот снова там Хопус, Делонг и Баркер. Как раз вот это золотая троица Blink-182. Мне больше всего у них сейчас нравится песня One More Time. Как раз просто шик-блеск. Говорим сегодня про случай, когда мы носили одну и ту же вещь как-то, ну, удивительно долго, по каким-либо причинам. Пишите свои истории, желательно без запаха. На Макс Радио Максимум, на номер 8-926-007-1037. 8-926-007-1037 и в Макс канал Радио Максимум. После рекламы Чамба Вамба и 21 Pilots.
1: Костя Михайлов на Радио Максимум. Реклама.
2: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
3: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже.
4: Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
5: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
6: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
7: А в Гиперленте акция. Скидка дня. С 7 по 9 августа. Минус 50%. На все средства для волос. Уход, окрашивание, укладка и средства для загара.
8: Предложение ограничено и действует по карте постоянного покупателя.
9: Лента. Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля Тебанк.
10: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тебанк 0+.

0: Мартина.
1: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
2: Режим полета включен. А моя волна не выключается. Рекомендует треки даже без интернета. И заранее ничего скачивать не нужно. Слушайте «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
3: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.CC/B. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
4: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
5: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбер.

0: В подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
1: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону.

0: 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
1: Максимум. Телефон рекламной службы. 8 499 579 77 99.

0: Чамбаламба, Тап Тампинг.
1: Поехавший Михайлов. На радио Максимум. На правах рекламы.
0: В свободное время я все еще обкатываю новый кроссовер Tenet T7, который мне достался на тест-драйв, ну и делюсь с вами впечатлениями от этого процесса. И сегодня пришла пора рассказать о самом сложном и самом важном, о начинке машины, о том, что приводит ее в движение. Основа ее силовой остановки – это турбированный двигатель 1,6 литра, 150 лошадок. Турбина 1,6 ведет себя хорошо, бодренько, очень даже. Движок снабдили 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией. Проверял кроссовер как в Москве, так и за городом, где можно разогнаться. Разгон происходит плавно, докладываю. Хотя есть у меня соображение, что тут не только двигатель с трансмиссией постарались, но и адаптивность системы позволяет подстраивать работу установки под стиль вождения. То есть, если я там привык резко нажимать на педаль акселератора, то машина это выучивает, она понимает, насколько темпераментный у нее сидит водитель, в ней управляет, и она под это подстраивается постепенно. Проверить не могу, стиль вождения у меня, в принципе, один-единственный, то есть как вожу, так вожу. Перестроиться, ну, вот как-то, хотя, если так размыслить, то я могу попробовать прикинуться прям спокойным водителем, прям олдфартом таким, и понажимать на акселератор прям медленно. Я, кстати, хоть и резкий, но я правила соблюдаю все идеально. Буква в букву буквально. Так что проверить стиль вождения все-таки действительно, наверное, не могу, потому что свой стиль я не переделаю никак. А вот что не единственное, в отличие от моего стиля вождения, так это вариации привода Tenet T7. Приводы разные. В продаже есть как варианты с передним приводом, так и с полным. Как говорится, любой каприз за ваши деньги. В числе капризов, кстати, еще имеется система кругового обзора 540 градусов. Да, вы не ослышались. Вот казалось, этих градусов же всего 360, может быть, откуда еще больше. А все просто. Обзор можно делать не только вокруг машины, но и под кузовом автомобиля. То есть распознавать бордюры и все остальное можно визуально. Все, что находится у вас прямо под колесами. Так называемая функция «прозрачный капот». Так что, если вы так себе паркуетесь, здесь машина вам очень поможет.
1: Поехавший Михайлов на радио «Максимум».
0: Нашу вечернюю муз-программу продолжает дуэт «21 Pilots». Их свежее драм-шоу.

0: Реклама.
1: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
3: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
4: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99. Максимум.

0: Pretty Reckless, Make Me Wanna Die.
1: Костя Михайлов на радио Максимум.
0: Или Make Me Wanna Pie. Заставь меня захотеть пирог. Говорим сегодня о случаях, когда мы что-то носили очень долго из одежды в своей жизни. Анатолий Толокнов пишет нам: «Здравствуйте, Константин». Здравствуйте, Анатолий. Отличный эфир. Спасибо, спасибо, Анатолий. Стараемся. В 88-м году отец привез из-за границы ремень. Подарок мне на дембель. Он моряком был. Ношу до сих пор. Правда, пряжку поменял. Родная сломалась. А я-то недавно, наоборот, выкинул ремень Пьер Карден. Из-за того, что у него кожа стала липкая. Представляете? Там такое какое-то странное напыление было, которое... Когда он был новый, щупалось хорошо, такой глянец. А со временем он вообще поплыл каким-то образом. Я понял, что это химозное напыление было на Пьер Карден. Пряжка красивая, да, но ремень в нее был вкручен шурупами буквально. И я, короче, заленился и выбросил весь ремень. Нафиг. Это, вы знаете, опять же, очки такие хорошие выбросил. Одни пляжные, Ray-Ban-чики. У них тоже было... покрытие такой soft touch. Знаете, пластик такой очень приятный, не глянцевый, а такой приятный, прорезиненный такой пластик. Так вот, через какое-то время, через несколько лет, это были любимые очки, они были темно-такие, синие, или скорее темно-голубые, не синие, но темно-голубые. Ray-Ban-чики прям классные, пляжные. И вот через несколько лет этот пластик, вот этот soft touch, приятный на ощупь, стал липким. Представляете? И такая же проблема у всего soft-touch пластика в Ягуарах. Вот в тех, там, не знаю, 20-го года, чуть раньше, вот эти вот. И прямо это надо оттирать. Это прям проблемка. Ученые, представляете, придумали материал, но не задумались о том, вернее, не знали о том, что через несколько лет материал превращается в тыкву. Что этот soft-touch пластик становится отвратительно липким на ощупь. Ну, вы знакомы с этой проблемой, я уверен, кто сталкивался. Мария пишет нам: «Добрый вечер, Константин». Привет, Мария. Интересная тема сегодня, спасибо. Каждый поступок человека можно объяснить психологически. Я, к примеру, люблю покупать одежду, но ношу одно и то же. Занашиваю вещи до безобразия. Вы же интересуетесь тестом автомобилей, ходите на разные интересные мероприятия, угол интереса смещен в другую сторону. Очень расстроилась, что не попала в Зеленый театр на ВДНХ, где вы были ведущим 16 и 17 июля. Да, Сандлерфест, 2 дня, был просто огонь фестиваль. Очень было здорово там. Жалко, что они не смогли выбраться. Мужчины в большинстве своем не любят шопинг, примерки, походы по ТЦ. Не помню, в каком произведении автор, чтобы показать ограниченность героини, написал: «Она переодевалась несколько раз в день». Ну, действительно, если мозга на другой не хватает. А ваши коллеги-актрисы, я не про блогерш, это ваша работа, не трогаю. А ваши коллеги-актрисы вообще далеко не любят шопинг. Лиза Боярская говорила, что у нее небольшой гардероб, и что она приезжает на съемки, где ее наряжают. Сериалы вообще обрыдаются. Мужчины на протяжении многих серий ходят в одном и том же. Но вот не могу с вами не согласиться, особенно с фразой «сериалы вообще обрыдаться». Я бы там даже буковки поменял бы.
1: Вы слушаете «Радио Максимум».
0: Мне нужна твоя одежда, очки и мотоцикл. And of course I'll be back. Джош Торогод на радио Максимум. Из Терминатора 2. Bad to the bone.

0: Рецкая Сити. Старт продаж нового корпуса. Застройщик ООСЗ Дубининская, 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
1: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Московская неделя интерьера и дизайна. Сотни брендов и российских дизайнеров. Тысячи уникальных предметов. Вдохновляйтесь, выбирайте и покупайте. С 13 по 16 августа приходите в Манеж. Вход свободный. Подробности на mwdi.ru.
3: Жилой квартал Secret Garden. Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро Калужская и Воронцовская. Secret Garden. Старт продаж по выгодным ценам.
4: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
6: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УКРН 127-39-244-741, 16+.
7: Квартиры топ, цена огонь. Бери сейчас, не жди момент. Ты выбирай, и в ЛСР заходи, покупай.
8: «Зилард» – флагманский проект группы ЛСР на благоустроенной набережной Москвы-реки. Концептуальный квартал от мировых архитекторов в престижном Даниловском районе с современным ландшафтным парком, образовательным центром и музеем «Зилард».
9: Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
10: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Принц Петери, команда Texas, Summer Sun, Радио Максимум. 19:07 точное московское время. Алексей Александрович пишет. Добрый вечер, Константин Александрович. Здрасте, Алексей Александрович. Не буду вас томить, это рулька томатная 6 часов. Бон аппетит. Что такое рулька томатная 6 часов, я понятия не имею. Либо у вас пальчики-сосисочки. Пальчики-рулечки у вас по клавишам не попадают. И хотели написать рулька томленая 6 часов. Да, да, да. А что, проверяет сообщение перед отправкой? Религия не позволяет? Да, да, да. Спасибо за фотку рульки томленой. Очень вкусно выглядит. Очень люблю рульку, но поскольку пытаюсь похудеть, не ел рульку уже, наверное, месяца 3, наверное, даже больше. Черт возьми, уже захотелось. Ну ничего, Алексей Александрович, придет сегодня, сегодня же пятница, сегодня же я голодный, голодный Михайлов сегодня будет в 20:00. И придет ко мне в гости один из главных мясных людей Российской Федерации. Никто иной, как сам Амо Кучинаре. И принесет что-нибудь вкусненькое в эфир. И вот когда я в эфире сделаю анпэкинг этого вкусненького, с описанием, конечно, с описью товара, что называется, вот тогда мы с тобой, Алексей Александрович, посмотрим, кто кого.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум».

0: Корн, what up? 12 часов 14 минут с половиной точное московское время. Надежда прекрасно пишет: костер, привет, подбор музыки, как обычно, спасибо. Всем коллективам работаем, кстати, над этим. Включая нашего музыкального редактора Андрея Павличенкова, включая нашего главного, самого капитана, программного директора Андрея Андреева. Ну и я тоже стараюсь все это не залажать, конечно. Спасибо большое. Надежда прислала селфи себя красивой в футболке с Миком Джаггером. А сегодня тема эфира — это когда мы что-то носили очень-очень долго. Обожаю Джаггера, пишет Надежда, этой футболке лет 5. Был момент, что ходила в ней 3 дня, затянулась тусовка, и она выдержала. Я очень аккуратно к одежде, и вещи любимые живут долго. 3 дня. Я иногда подольше вещи ношу. Но я вот, вы знаете, повезло моей генетике, вернее, мне с генетикой повезло, я не скунс. То есть я не пахну практически вообще никак. Ну, либо хорошо, либо никак, что называется, зависит от парфюма. И поэтому, сколько бы я носил вещи, не носил, она на мне не пахнет. Но вот, естественно, заляпать-то я могу за едой вещичку. Но если не заляпываю, то могу носить и дальше, что называется. Августа пишет нам: здравствуй, Костя, привет, Августа. Краем уха услышала про новомодную футболку, которой не пахнет и почти не надо стирать. Да, это тема эфира сегодня, с этого началась. Придумали футболку, которая не пахнет и которой можно носить много дней. Там всякие технологии в ней использованы, какой-то пепел, медь и серебро, какие-то ионы, вот это вот все. Я немножко не поняла, в чем новшество-то, пишет Августа. Уже давно есть одежда из шерсти мериносов, наверное. Не знаю, кто это такие. Который почти не впитывает запахи мериносов, или знаю. Который почти не впитывает запахи, и она сама очищается. При этом часто этот материал используется для производства термобелья. У меня есть свитер из такой шерсти, и я его почти не стираю. Полет нормальный. Передавай пятничный привет максимальным пиратам. Хорошего тебе эфира. Так, ну по поводу шерсти мериносов есть вопросики. Мериносов-то не жалко? Я что-то слышал, они скоро в Красную книгу попадут. Мериносы эти. Как и БМВосы и аудосы. Останутся точно череносы, эксидосы, джетуросы и амадосы.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум». Реклама.
2: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
3: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг ПАО «Сбербанк».

0: Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00 13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
1: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.

0: Вирус не мог, на суточно ровно.
1: 6+. Будь в прайме этим летом. Кэшбэк до 30% за покупки в «Золотом яблоке» в разделе «Для жизни» для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Золотое яблоко. Услуги от ООО «Екатеринбург Яблоко». Екатеринбург. ОГРН 112-667-001-95-85. 12+. Общий срок проведения акции с 7 августа по 8 августа 2026 года включительно.
2: Крутой вираж выполнен. Траектория идеальна. Чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На АЗС «Татнефть» выгодная комбо. Сочный хот-дог и любимый напиток по специальной цене. Выбирай АЗС «Татнефть». Вступай в клуб чемпионов. Срок акции до 30 сентября. Подробности на azs.tatneft.ru. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад».
3: Отключите интернет. Да, прямо сейчас. Слышите? Ничего не изменилось. Моя волна рекомендует треки даже без интернета. И скачивать ничего не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
4: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.CC.B. Приложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
5: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
6: Ловите лайфхак от семейку Каяк.
7: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
8: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
9: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
10: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды, обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 6+.
11: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
12: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: If you don't take your meat, you can't have any pudding. How can you have any pudding?
1: Ой, хорошо, прям выключать не хочется вообще. Ох, хорошо. Казалось бы, всякие звучки, крики, интершумы. Блин. Ребята, если кто вообще

это я сказал, пустынный вариант. Поверили, не представить, поверили и отпустили. Да, так, стирка ХБшки – это твое личное дело в армии. Но, а как же шея? А также шея. Подворотничок надо подшивать каждый день, белый, новый. И его стирать, либо новый материал. Ну, в общем, армейские вот эти вот заботы, конечно, вспоминаю. И действительно, нам же выдавали ХБшку, то есть зимнюю ХБшку и летнюю раз в полгода, серьезно. Носили. И ничего. Вадим пишет. Привет, Костя, ура, ты вышел из отпуска. Вечерний эфир ожил. Спасибо большое. По теме, где-то в 2003 году купил бейсболку. Так написано, бейсболку. Значит, без яиц. Нет, без balls. Without balls. Бейсбол, бейсболка, да. Окей, ношу до сих пор. Просто к ней очень привык. Хорошего эфира. Спасибо большое. И Вадим прислал фотографию себя в этой самой бейсболке. Но, в общем, бейсболка перестала быть похожа на бейсболку. Она такая небольшая. Знаете, бывает такая бейсболка, у которой перед стоячий достаточно, держит форму. А бывают такие бейсболки, которые просто на голову натягиваются. Они такие, как шапочка для плавания, просто с козырьком. Ну, вот это вот такая вот. Черная некогда панамка Nike Вадима выцвела на нем и покраснела. А козырек спереди истрепался так, как будто Вадим этим козырьком в поездах. Или где он там? А, нет, он... Слушай, он в грузовике, точно. Вадим дальнобой, по-моему. Так вот, да, Вадим этим козырьком в своих дальнобой поездках себе зубы чистил. Вот такое впечатление. Ну, знаете как, козырек прям спереди не просто изорвал. Знаете, даже стали одно время такие бейсболки продаваться, когда был более моден, чуть более моден такой стиль гранж, поношенный, стиль секонд-хенд. Бейсболки продавались с потертым козырьком спереди. Так он у Вадима не просто потертый, он просто измочален, просто в мясо, просто не знаю как, в клочья просто этот козырек. Не знаю, вот действительно, как будто Вадим им ковырялся где-то, или зубы себе чистил, или грыз его нещадно в минуты жизни скорбные, в моменты переживаний душевных или фантазий эротических. Максимум.

0: Ой, шикарный, какой драйв, какое сведение, какой звук. Evanescence из свежего Who Will You Follow.
1: Костя Михайлов на радио Максимум.
0: Вадим прислал мне мое замечание, что это дальнобой, кабина дальнобоя. Скорее всего, он прислал: это джип, и ржет. Ха-ха-ха. Да, Вадим, привет, привет. Джип, да, точно, признал. Лесник пишет: подшива из простыни от спальника, тактическая подшива в армии. В скобках: простынь в спальнике темно-зеленая. Да, круто, тактическая подшива. Но в то время, когда я служил, за такую тактическую зеленую подшиву можно было бы пару нарядов схлопотать вне очереди. Подшива должна быть только белая, причем только в один, максимум два слоя. Толстая многослойная подшива тоже могла иметь последствия в виде нарядов вне очереди. Но зато красиво. Говорим сегодня про случай, когда мы одну одежду носили очень-очень долго. Ха-ха. Игорь Борода прислал фотку. Сейчас чихну, секунду, микрофон выключу. Или не чихну. Прошло, блин. Ладно, это аллергия, сорян. Игорь Борода прислал свою фотку в собачкой, но вот это нечто на нем надето. Надето, да. Вроде, я так понимаю, что раньше это было футболкой. Одно время были модные вещи, опять же, с дыркой. Это такой стиль гранж, секонд-хенд, вот это бла-бла-бла. Там, если дырочки были. И у меня тоже была футболка с дырочками. И штаны были с дырками, тоже помню. Но потом эти же дырки разнашиваются. И футболка, где больше материала и меньше дырок, превращается в футболку, где больше дырок, меньше материала. То же самое штаны. В какой-то момент приходит штанина отрывать, получаются шорты. Джинсовые, отвратительный вариант. Смотрятся джинсовые шорты хуже некуда. Это, по-моему, такой антистиль, блин. Так вот, Игорь вот в такой футболке. Ну, что-то какие-то лохмотья висят на нем беленькие. Такие вот. Это раньше точно была футболка, а сейчас нет. И, значит, под всеми вот этими веревочками, ниточками. Валерию Леонтьеву, кстати, пошло бы такое. Точно, стопудово прям. Сценический костюм прям. И вот под этими ниточками белыми, значит, там мохнатый Игорь. Потому что Игорь Борода и грудь мохнатая. Но подпись: жена сказала, еще поносишь. Только я не понял, футболку или собаку. Спасибо вам, Константин. Благодаря сегодняшней теме такое слово, как «мой додыр», заиграло другими красками. То есть ты вот это вот все еще и не моешь, да? Я так понимаю, что на тебе висит то, что раньше было футболкой. И жена такая: еще поносишь, типа, сурово. А про себя такая: ты прекрасен, мой Геракл. Чем меньше одежды на тебя, мой тигр, тем лучше. А все остальные парни, наверное, после кораблекрушения. Ну, явно. Видно, долго в море на обломке мачты дрейфовал. Мозг точно пострадал, но это не важно. Главное, живой. Держись, парень. Одежду еще купишь.
1: Радио Максимум.

0: The Dandy Warhols, Bohemian Like You. Так, друзья, у меня для вас есть кое-что. Выиграй 2 билета на ежегодное шоу главных звезд ММА-серии. У тебя есть отличный шанс увидеть топовых бойцов во всей красе. На своем следующем турнире ММА-серии не планирует сбавлять обороты и готовить для зрителей нечто по-настоящему уникальное и запоминающееся. Одно из главных событий вечера – схватка Андрея Василенко, который, казалось, видел в октагоне ММА-серии буквально все, от горячих дебютов до титульных боев. И теперь он примет дерзкий вызов от амбициозного Арсена Нерсесяна, вернувшегося в лигу с новой силой. Москва, 5 сентября, Международный центр бокса в Лужниках. Ежегодное шоу главных звезд ММА-серии. Два билетика на это шоу получит тот, кто победит меня в игре под названием «What the Fact». В этой игре я говорю три факта про что-нибудь или про кого-нибудь. Один из фактов является не фактом, а фейком. Распознайте, где фейк, билетики ваши. Пишите заявки на Макс Радио Максимум на номер 8-926-007-137. Не слишком быстро произношу номер. 8-926-007-137. Или эмоции добавить. 8-926-007-137. В Макс пишите. Перезвоню автору лучшей заявки, с ним сыграю. И надеюсь, он у меня выиграет.
1: Костя Михайлов на Радио Максимум.
0: Кстати... Песня не пера Нирваны, но об этом кое-кто знает. А для тех, кто не знает, я об этом рассказал в своем «Нельзя грамме». Подписывайтесь. Робин Бет я там. Нирвана. Нирвана.

0: Bon Jovi, have a nice day. Такое пожелание, если вы знаете, носит в английском языке скорее негативную коннотацию, скорее негативный оттенок, типа «хорошего тебе дня, сука». Вот. Ну вот так вот вроде как. Желает хорошего дня, а не желает ничего хорошего. Bon Jovi, have a nice day. 19:49, пора играть. Такс. Итак, заявка. Костя, с утренниками игра быстро пролетает, с тобой прикольнее. Давай сыграем. Билеты выиграть хочется. Утренников выигрывали перед отпуском. Владимир Семенов пишет нам, и он на линии. Владимир работает супервайзером. Владимир, привет.
1: Привет-привет.
0: Здорово-здорово. Че супервайзишь?
1: Торговая сеть.
0: Сеть, торговая сеть. Сеть, торговая,
1: да,
0: сеть.
1: Торговая.
0: О, торговые сети распустили все. Так, слушаем. Ну, в общем, сегодня день маяка. И будут у нас факты про маяк. Слушай внимательно. Один из фактов – неправда. Статуя Свободы первые годы использовалась в качестве маяка в Америке. Второй факт. Если бы Александрийский маяк, это в Египте, сохранился до наших дней, он оставался бы самым высоким зданием Египта и по сей день. И третий факт. В Испании до сих пор функционирует один древний римский маяк. И у тебя минута, чтобы понять, где я соврал. Время пошло.
1: Ну, я так думаю, возможно, первый вариант.
0: Что Статуя Свободы впервые использовалась первые годы в качестве маяка. Что это неправда, ты думаешь, да? Но подумай еще, у тебя много времени.
1: Так.
0: Ну как, это я ничего, я, знаешь, и не подсказываю, я просто рекомендую, подумай еще. Может, это и неправда, действительно. Может, ты и прав. Но фиг знает.
1: Ну, давайте попробуем второй тогда.
0: Тогда второй вариант, ты думаешь, неправда. Если бы Александрийский маяк сохранился до наших дней, он оставался бы самым высоким зданием Египта и по сей день. Это неправда. Угу. Так, давай еще раз. У тебя 15 секунд, на всякий случай, перед тем, как ты дашь ответ, где неправда из трех фактов, я все три повторю. Статуя Свободы первые годы использовалась в качестве маяка. Второе, если бы Александрийский маяк сохранился до наших дней, он оставался бы самым высоким зданием Египта по сей день. И в Испании до сих пор функционирует один древний римский маяк. Где неправда?
1: Ну, тогда третий вариант.
0: Ну что ж ты непоследовательный такой, ты же решил номер два. Ты что?
1: Ну пускай будет два.
0: Пускай будет, ну спасибо большое, одолжение мне сделал, да? Да, по поводу...

0: статую Европы. Статую Свободы. Правда, с 1886 по 1902 год она использовалась как маяк. Потом поняли, что факел в руке статуи горит слишком тускло и слишком высоко. А слово «факел» по-английски вообще звучит плохо. А в Испании до сих пор действительно функционирует один древний римский маяк, башня Геркулеса, близ города Ла-Корунья. Построен во втором веке нашей эры, с тех пор перестраивалась, до некоторых элементов античных времен все еще остались. Но по поводу Александрийского маяка, это неправда. Высота маяка была 120-150 метров, и сейчас в новой столице Египта все еще безымянный стоит небоскреб Iconic Tower высотой почти в 400 метров, а это значит, ты у нас выиграл! Не без моих подсказок, конечно же. Это значит, что Радио Максимум дарит тебе два билета на большой турнир ММА-серии. Мы уже знаем, как ты, Владимир, проведешь первый уикенд этой осени. На трибунах Лужников, где перед тобой выступят главные звезды смешанных единоборств. Долгожданные камбэки, интригующие дебюты. А бой Андрея Василенко и Арсена Нерсисяна станет бескомпромиссной проверкой на прочность и гарантированным зрелищем для всех фанатов. Встречаемся 5 сентября в Международном центре бокса в Лужниках. А тебе контрольный вопрос. Так, что про маяк тебя спросить? Какой толщины... Простите. Какой толщины должен быть настоящий маяк?
1: Ну, конечно же, максимум.
0: Костя Михайлов на радио «Максимум».

0: Реклама.
1: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
2: В центре Москвы открытые арт-павильоны сделаны в Москве. А в них более 700 московских брендов, мастер-классы, кинопоказы, игры в теннис. Приходите, вход свободный. Подробности на leto.mos.ru. 0+.
3: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО. 0+.
4: Жилой квартал «Секрет Гарден». Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро «Калужская» и «Воронцовская». «Секрет Гарден». Старт продаж по выгодным ценам.
5: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Зимой в Арктику? Да, если это «Арктик-отель», «Китовый берег». Уютные номера у кромки Баренцева моря с видом на северное сияние. Сафари на снегоходах по бескрайним просторам. СПА и полная перезагрузка. Китовыйберег.ру.
7: Новиков ТВ для вашего бизнеса. Продвигайте компанию в эфире премиального индор-телеканала «Новиков ТВ». 1000 экранов в топовых локациях Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи. 1 000 000 зрителей в месяц. «Новиков ТВ». 10 лет в эфире. Узнайте больше на сайте novikovtv.tv.
8: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Joy, The End of Beginning. Джо Кири – один из исполнителей главных ролей в культовом сериале Stranger Things, или «Очень странные дела». Ребятки, очень скоро я проголодаюсь, буквально через пару минут, потому что мы прыгаем в следующий час. С 20.00 каждую пятницу я становлюсь голодным Михайловым, и сегодня у нас в гостях блогер с аудиторией более 500 тысяч подписчиков, гриль-амбассадор корпорации «Вебер», руководитель гриль-академии «Вебер» в Москве, эксперт Лиги Барбекю, также массовик-затейник, главный фанат вкусной еды, никто иной, как Николай Мякшев, он же сам Амо Кучинаре. Скоро.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум». В Москве 8 часов вечера.

0: Джулия пишет: Кость, привет. А, забыл песню объявить. Kind of Magic Queen на радио Максимум. Джулия пишет: Костя, привет. С первой постопускной пятницы. Всем прекрасное настроение. Привет, дорогая, спасибо тебе большое. Особый привет всем ребятам, с которыми... Да, всем прекрасного настроения. Особый привет всем ребятам, с которыми мы познакомились на твоем дне рождения на Эль Ранчо. Особенно Лене, Владе, Свете, Жене, Кристине, Каролине, с Андреем. Обязательно передам. Сегодня, кстати, туда тоже поеду. Я была в Ла Коруна и видела этот чудесный ретро-римский маяк. Галисия – это самый красивый регион Испании и самый вкусный. Да, спасибо большое. Кстати, про вкус. Я что-то проголодался.
1: Голодный Михайлов. Жарим на максимум.
0: И сегодня у меня в гостях блогер с более чем полумиллионной аудиторией подписчиков. Гриль-амбассадор корпорации Weber. Руководитель Гриль-академии Weber.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На Максимум. 12+.
2: Гриль, амбассадор корпорации Weber, руководитель гриль Академии Weber в Москве, эксперт Лиги Барбекю, массовик-затейник, главный фанат вкусной еды, на мой взгляд, один из главных людей по мясу в Российской Федерации, Николай Мякшев.
3: Николай, привет. Всем добрый вечер, привет, друзья.
2: Он же, Аму Кучинара.
3: Аму Кучинара. Звонко и по-итальянски.
2: Звонко и по-итальянски. В переводе «люблю готовить».
3: Так точно,
2: насколько я помню. Аму Кучинара — человек, у которого всегда самые здоровенные, даже при наличии еще здоровеннее стендов у кого-нибудь, у него такой вот самый, скажем, разветвленный. Он такой сидит в центре, как паучара, а вокруг куча грилей, куча всяких мангалов, вокруг куча всяких приспособлений, и куча народа вокруг него крутится. У него самые тусовочные всегда стенды на всех грильфестах. Вообще на всех. И у него громче всех музыка всегда играет, даже громче, чем на основной сцене.
3: Я не побоюсь этого слова, мы всегда хедлайнеры фестиваля.
2: Это да.
3: И
2: это
3: в следующем году будет наш 10-й юбилейный, и мы туда пойдем опять, и опять будем тусить до самого утра все 3 дня.
2: Это да. Ну а организаторы что? Аму Кучинара, сделай потише, а? А, черт с тобой.
3: Постоянно.
2: Прошлый раз, проходя мимо... скажем так, как это назвать-то, стенд, не знаю, лагерь, я назову это лагерем, можно, да?
3: Да.
2: Ты там в центре лагеря всегда, в главной палатке командира сидишь. Так вот, проходя мимо лагеря Аму Кучинары, встретился с Николаем как раз глазами, Николай сказал: «Стоять, сюда иди, вот тебе плов». Я думаю, ну странно, значит, Аму Кучинару угостил пловом, значит, что-то тут не так. Приехали мы с девушкой домой, этот плов твой распаковали, погрели. И после того, как мы положили в рот первый кусочек мяса из этого плова, мы поняли, что к чему. Мы такие: «Вау! Вот это да!» То есть это не просто плов, а у кого надо плов, что называется. Там какое-то мясо было супер непростое, поэтому это один из лучших пловов, который я вообще пробовал в своей жизни.
3: Но секрет все равно главный в том, кто его готовит. И вообще это как получилось. Каждый год участия в фестивалях ни разу за все время не было вкусного плова. То есть всегда либо там очень много масла, либо непонятное мясо.
2: Но, Коль, потому что это не плов фестиваль, а гриль фестиваль.
3: А все равно в нашей культуре, в российской, плов, он всегда идет рядом с шашлыками. Каждый житель нашей страны делал хоть раз плов, и плов — это тоже точно такое же блюдо, как и шашлык. И на гриль-фестивале обязан быть плов, потому что это часть нашей культуры. Как ни крути. И вот за все время, пока мы участвовали, не было ни разу вкусного плова, поэтому мы выписали специально обученного человека из Ферганы, призера местных Олимпийских игр по плову, дали ему мраморное мясо, и так получился... наш
2: понятно.
3: Плов.
2: Вот в чем секрет. Правильный шеф плюс мраморный говядина. Ау! Понятно, ладно. Сегодня мы говорим с Николаем, с Аму Кучинара, не про плов, не про мраморную говядину, хотя, может быть, мраморная говядина является ингредиентом того, о чем мы сегодня будем говорить. Сегодня говорим про колбаски, купаты и люля. Гриль-секреты. Аму Кучинара. Можно? Как тебя звать лучше в эфире, по крайней мере?
3: Да как больше нравится.
2: Николай.
3: Николай.
2: Ладно. Николай, ты создаешь авторские рецепты колбасок, купат, люля и шашлыка. Расскажи, пожалуйста, какой самый рабочий прием ты используешь, чтобы блюдо получалось стабильно вкусным даже у новичка?
3: Ну, смотри, я же запустил заводскую линейку. То есть это большой завод, который делает колбаски. Целая гриль-линейка. Они продаются в магазинах. И вот по первые 3 недели мы продали 10 тонн.
2: А как линейка продукции называется?
3: Раменский деликатес. Есть такой, ну, в большом как бы понятии. Это маленький заводик, да, не такой большой, как там Мираторг. И вообще, как показалось...

0: Практика, никто о них не слышал, никто не знает, кроме жителей города Раменского. Я им очень сильно завидую, жителям города Раменского, потому что у них... То есть завод работает с 1974 года, а это что-то-то значит, потому что 74 года в нашей стране — это очень большой срок.
1: Это круто, да.
0: И они пережили, уже много кого они пережили.
1: Там
0: и...
1: такая большая буква «Р» на упаковке.
0: Большая буква «Р» на упаковке. То есть ребята до сих пор делают по старым ГОСТовским технологиям. То есть в докторской колбасе ничего, кроме мяса, жира и льда, больше нету.
1: Мяса докторов.
0: Мяса докторов там тоже нету. И они до сих пор пакуют докторскую в целлофан, хотя это уже устаревшая технология, уже лет 20 в целлофан никто не пакует. Они до сих пор продолжают паковать в целлофан. И вот мне по секрету уже сказали, что докторской колбасы они продают примерно 80 тонн в месяц вот одной позиции.
1: Ничего, нормально.
0: Да, колбаса ну, то есть, очень вкусная.
1: А можно где-то кроме Раменского найти эту продукцию?
0: Слушай, у них развитой интернет-магазин без проблем. Нашу гриль-линейку это купаты, колбаски, ну, все, что для гриля, шашлыки, люляшечки. В академии
1: то
0: всегда
1: есть
0: можно.
1: Ты с ними заколабился как-то.
0: Да, получается. Мы с ними заколабился. Я сходил, посмотрел на производство, все изучил, все посмотрел. Своими собственными глазами убедился, как все это делается. У них в чем основной плюс? То, что у них полный цикл, у них своя бойня, своя балка. Соответственно, вот они хрюшку забили и взяли, например, на Тамбовский окорок непосредственно то, что им нужно. И они получают с бойни, с обвалки непосредственно кусок уже подготовленный. Просто осталось его замариновать и качественно приготовить. Никаких там сильнейших химикатов, ничего такого не используется. Нитритная соль, фосфаты, все как обычно на всех мясных производствах. Специи и мясо. Все.
1: Но осталось мне со своей стороны пожелать им все-таки выходить побольше на ритейлеров, потому что, вот скажем, не знаю, если я планирую сегодня по магазкам пробежаться, доставка наша так быстро не сработает.
0: Ну я ж тебе доставил уже.
1: Ну ты ж мне доставил.
0: Я ему привез, причем он, я же знаю, голодный Михайлов, вечно голодный, всегда. Сидит на радио, здесь заперти, тут света белого нету.
1: Вот заметьте, не все такие заботливые, как Ама Кучина.
0: Я ему привез и жареные, и не жареные, чтобы он вечером сегодня кайфанул еще разочек.
1: Я этого всего еще не пробовал, поэтому замолчи, пожалуйста, пока.
2: Голодный Михайлов на радио Максим.

0: Green Day, Know Your Enemy.
1: Голодный Михайлов. Жарим на максимум.
0: Сам Амо Кучинар у меня в гостях, он же Николай Мякшев, руководитель грил-академии Weber в Москве, эксперт Лиги Барбекю. Он же главный фанат вкусной еды и, на мой взгляд, один из самых вкусных мясоделов Российской Федерации. Я еще попробовал колбаски твои, Есть серьезный разговор. Фигли так вкусно. Из чего они?

0: раскрутил и пожарил. Так проще жарить, проще есть.
1: А это вот эти вот скрученные такие.
0: Да, улиточка обычно такая.
1: С зубочисткой проткнутые.
0: Зубочистка не проткнутая, просто скрученная.
1: Просто скрученная. Да. Но это всегда вкусно. Единственное, что в одной большой сети магазинов, так скажем, готовой еды, заказал недавно улиточки, которые вот всегда, они скручены, они всегда плюс-минус одинакового вкуса и одинаково хорошего качества. Ну, одни из моих любимых колбасок. Заказал, привезли. Гадость редкая. Я так понял, какой-то умник на производстве понял. Так, форма улитка всегда прокатывает. Всегда берут, всегда вкусно. А набуздыряю-ка я туда соломы. И вот, собственно, я разочарован. Больше я там вот этих улиток заказывать не буду. А у тебя буду.
0: Слушай, пользуйся своим служебным положением. И зная, что ты в субботу жаришь мясцо, например, ты всегда можешь мне позвонить. Угу. Мы тебе все сделаем.
1: Классненько, классненько.
0: Хочешь рибаи, хочешь колбаски, что хочешь.
1: Как у тебя академия-то?
0: Все хорошо? Хорошо. Лето, жара, каждый день выезды, каждый день движухи. Очень мы же... Вчера расстроились, когда узнали, что отменился фестиваль.
1: Мы все расстроились очень сильно. Слушатели продолжают расстраиваться.
0: Но потому что мы хотели очень туда ворваться в последние дни лета и устроить дебош.
1: Слушай, да все хотели туда ворваться. Там и Брискет Бойс, там и, естественно, Маэстро Благодарыч. Там, да все, господи, все главные грильвики, главные специалисты по мясу, в числе которых в топ-3, конечно, входишь ты, естественно. Все расстроились, но что делать? Надеюсь, что в следующем году у нас все получится. Да. Так, мы говорим сегодня про гриль-секреты изготовления колбасок, купат и люля-кебаб с Николаем Мякшевым, он же блогер с аудиторией более полумиллиона подписчиков, с гриль-амбассадором корпорации Weber. И, ну, сейчас мы послушаем короткий рекламный блок, после этого мы послушаем Foo Fighters, Learn to Fly, песня, с которой они зашли на российский рок-рынок, и после этого продолжим разговор про колбаски, купаты и люля.
2: Голодный Михайлов на радио «Максимум». Реклама.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: 15-й юбилейный «Байкер Бразерс Фестивал» начинает обратный отчет. Тебя ждет мощнейшая команда топовых рок-групп во главе с «Драматикс», «Манапарт» и «Монгол Шуудан». Мото- и автовыставки, бои «Стрелка», силовые шоу, конкурсы и традиционный розыгрыш мотоцикла QJ Motor SRT 900 SX. А еще уникальная атмосфера настоящей фестивальной свободы под открытым небом. 21-22 августа. Подмосковье. Домодедовский район. Пансионат Бор. Билеты на сайте brothersdefisfestival.ru. Девушкам и детям до 16 лет вход свободный. Код квеста 1522. 6+.
3: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
4: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На Максимум. 12+.

0: Foo Fighters, Learn to Fly.
1: Голодный Михайлов. Жарим на максимум.
0: Сегодня у меня в гостях сам Амо Кучинаре. Он же блогер, с аудиторией был более 500 000 подписчиков, гриль-амбассадор корпорации Weber, руководитель гриль-академии Weber в Москве, эксперт лиги барбекю Николай Мякшев. Николай, привет еще раз.
2: Приветствую всех. Добрый вечер всем. Хороший солнечный летний пятница.
0: Ну, она таковая была сегодня, сейчас она продолжает быть теплой. И вообще прямо идеальное время, идеальный час время, который надо ценить. И, конечно, дуть быстрее на свои дачные участки, правильной жарехой заниматься. Но сегодня мы говорим про более высокий уровень, про высшую математику мясного производства, про колбаски, купаты и люля. С чего ты, Николай, рекомендуешь начать человеку, который впервые собирается готовить на гриле эти блюда? С выбора оборудования, там, мяса или с маринада? С чего надо начать?
2: Ну, купаты, колбаски в любом случае человек вряд ли будет делать сам, если только он не подписчик Павла Агапкина. Скорее всего, он их купит где-то готовые. И основное для гриля и мангала — это не перегреть решетку. Потому что если решетка будет горячая и перекаленная, то, скорее всего, купат лопнет, и все и содержимое вытечет наружу.
0: А вот это вот не надо надрезать? Знаешь, вот эта практика надреза сосисок?
2: Протыкать, надрезать, ничего не надо. Надо просто сильно не перегревать и нагревать плавно. То есть если угли алые и там огонь, тут, там не надо жарить сосиски. Надо подождать, когда угли станут седыми, и спокойненько сосисоны свои пожарить. Ничего лопнуть не должно.
0: Слушай, а сосиска может быть, скажем так, не альденте, а как это называется там? Rare, medium rare. Они всегда должны быть well done.
2: Смотря из чего. Да. Ну, то есть свиная сосиска должна быть well done всегда, потому что 68 градусов готовность свинины. Хотя в Америке 65 едят, но я бы не рекомендовал.
0: Это внутри. Делать. С термометра.
2: Внутри, да, с термометра. А говядина 68, но можно есть и сырую, вообще без проблем. Тартар же едят сырую.
0: Ну да, ну да. Хотя, так, не к аппетиту будет сказано, но паразиты и там никто не отменял.
2: Никто не отменял, но если это заводские, то, скорее всего, там есть нитритная соль, а значит, что, скорее всего, там уже никто не живет.
0: Какой вид мяса, на твой взгляд, лучше всего раскрывает вкус именно на открытом огне и почему?
2: Мне кажется, все-таки это свининка, да, потому что все равно, как ни крути, она нашему русскому человеку гораздо ближе по душе. Плюс она прощает ошибки, и свинина, приготовленная на костре, на огне, на мангале,

0: она гораздо вкуснее, чем любая вареная свинина или что-то.
1: Угу.
0: То есть говядина печеная, жареная, в принципе, что-то это сравнимое. Да? Но свининка, свиной шашлык, самая, мне кажется, вкусная.
1: Ну да, соглашусь. А какие части туши ты считаешь оптимальными для шашлыка и люля? И по каким признакам их стоит выбирать в магазине? Ну, свинина там бывает, шея бывает, еще что-то.
0: Ну, свинина, наверное, это все-таки шея, но это 70%. И вырезка еще. Вырезка, она мягонькая, но ее есть опасность пересушить.
1: Угу.
0: Опять же, если у тебя руки не из одного места растут и есть термометр, то, в принципе, ты не пересушишь. А шея, потому что она по жиру. То есть там 30% жира.
1: Mm.
0: Для люляшек надо тоже соблюдать просто 70/30, 60/40, наверное, вряд ли. Это чересчур будет. 70/30 или 75/25 это процент мяса к жиру.
1: Mm-hmm.
0: Будут классные люляшки.
1: Слушай, а если шашлык делать из более жирных каких-то мест свинины, чем шея, это будет совсем плохо?
0: Просто смотри, для меня самое ужасное в шашлыке, это когда ты вот жуешь его, в рот положил, жуешь, и в какой-то момент тебе надо изо рта вытащить то, что ты не можешь проживать,
1: угу.
0: и посмотреть вообще, что это такое.
1: Угу.
0: Там либо жила, либо жир, ну, кусочек жира слишком большой. Вот для меня в шашлыке это самое вообще отвратительное, что может быть. То есть, когда ты достал вот это непонятно что и пытаешься понять, что это. То есть, я люблю шашлык из вырезки больше всего, потому что ты нарезал его кубиком, там нету ни жира, ничего, ты в рот положил, закрыл, и кусок сам собой растаял.
1: Так, вырезка, подожди, в отличие от шеи, жира там нет вообще.
0: Вообще нету жира.
1: То есть, поэтому пересушить.
0: Ни жира, ни жилки, ничего нету. Просто это просто кусок мяса.
1: Угу, угу.
0: А на говядину, вот я очень люблю шашлык из стриплоина. Взять стриплоин, стейковое мясо, тонкий край, порезать его на шашлык, оставить тоненький слой жирка, потому что мраморный жирок, он очень вкусный.
1: Uh-huh.
0: Когда он подплавится на гриле, он станет такой золотистый, аромат, он вообще классный.
1: Uh-huh.
0: А вот стриплоин отличный тоже кусок, потому что никакой жилы нету, это чистое мясо
1: uh-huh.
0: с небольшим количеством жирка. Потому что, повторюсь, в шашлыке, ну, все надо со мной согласятся. Когда ты жуешь и не можешь проживать. Ну, какую-то штуку достала изо рта.
1: Конечно, да.
0: Обычно, вот это, кстати, большая проблема. Вот очень сложно продавать шашлык. Вот мой даже, например. Потому что мы всю жизнь учили, что все заводы, они как бы пытаются обмануть конечного потребителя. И напихать в этот шашлык либо какое-то просроченное мясо, либо наколоть его, нашприцевать, чтобы оно было весом больше, либо добавить в это ведерко туда лука, жижи, еще чего-то. Ну, в общем, никаким способом обмануть потребителя.
1: Угу.
0: На самом деле, завод, ну, по крайней мере, вот Раменский деликатес так точно, он пытается упростить жизнь потребителя. Он берет первосортную свинину с обвалки, свежую, режет ее на куски, правильные для шашлыка,
1: угу.
0: маринует в специях и продает. И он не хочет обмануть. Он, наоборот, хочет упростить жизнь пользователю. Но вот моим подписчикам очень сложно это понять, потому что я всю жизнь их учил не покупать мясо в ведерках, а готовить шашлык самостоятельно. Самостоятельно его порезать, самостоятельно добавить лук, специи, как тебе нравится. Потому что все равно я даже свой шашлык, то, что мы сделали линейку, он вкусный. Но, может быть, тебе он не зайдет, потому что тебе нравится более острый или, наоборот, более пресный. Это как бы кулинария, и как тебе нравится, это знаешь только ты сам.
1: Угу, угу. А раменки делают из шеи или по суше?
0: Они делают и из шеи, и из вырезки, то есть шашлыков порядка, видов, да? Там, по-моему, 7 или 8 видов шашлыка.
1: Прикольно, и разный маринад, наверное, да?
0: Разный маринад, да, но мне больше всего нравится классический, вот самый обычный маринад.
2: Голодный Михайлов на радио «Максимум».

0: For I'm Death, Pretty Reckless.
1: Голодный Михайлов. Жарим на максимум.
0: Сегодня у меня в гостях блогер с аудиторией более 500 тысяч подписчиков, гриль-амбассадор и руководитель гриль-академии «Вебер» в Москве, также эксперт лиги барбекю Николай Мякшев, он же Амо Кучинаре. Николай, привет.
2: Приветствую всех, друзья.
0: Привет, привет. Мы говорим сегодня про гриль-секреты приготовления колбасок, купат и люля. Не столь приготовление, скорее... изготовление и приготовление. Николай, что в первую очередь нужно проверить при покупке мяса, чтобы избежать разочарования на гриле?
2: Во-первых, надо покупать мясо в проверенных магазинах. Проверенный магазин — это тот, который хранит мясо в закрытом холодильнике. То есть вот сейчас, например, в Москве плюс 32-33 градуса. Uh-huh. Если мясо лежит в открытом холодильнике, скорее всего, температура нарушена в условии хранения. Угу. Потому что мясо хранится от минус 1,5 до 4 градусов. Ни один открытый холодильник не сможет обеспечить такую температуру в плюс 32 градуса.
0: А бывают открытые?
2: Зачем? Почти это? Везде.
0: Серьезно?
2: Ну да.
0: Это вот просто вот так.
2: Ну как, витрина, на которой штука. Лежит мясо. Ну, ты все, с этой витрины берешь. Угу. Он открытый холодильник считается. Угу. Допустим, в метро в магазинах там закрытая целая комната.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.
2: С этой витрины берешь, он открытый холодильник считается. Допустим, в метро в магазинах там закрытая целая комната, и там сейчас раздают эти как пледики, потому что там реально 2
3: я
2: градуса.
3: Помню, входишь, и там холодно.
2: Там входишь, там очень холодно. А вот, на мой взгляд, это проверенный магазин. А так любой магазин, где закрытый холодильник, где в закрытом холодильнике лежит. Потому что иногда мясо лежит в открытом холодильнике даже в самых дорогих сетях.
3: Ну, интересно.
2: И для меня это просто удивительно. В том же самом Мираторге также было. То есть молоко стоит в закрытом холодильнике, а мясо, то есть там, не знаю, пакет молока 100 рублей, да? А рибай там 2-3 тысячи рублей, а мясо лежит в открытом холодильнике. Для меня это было необъяснимо, ну...
3: Все, я понял.
2: Почему так-то?
3: Я понял,
2: если... И основное, когда ты мясо покупаешь, первое, это должен быть закрытый холодильник. Второе.
3: Но в том же перекрестке я знаю, что там для того, чтобы достать стейк, нужно открыть стеклянную дверцу.
2: Вот это закрытый холодильник.
3: Да.
2: Если просто витрина открытая, без какой-либо дверцы, то это открытый холодильник.
3: Все,
2: там сейчас, я думаю, что плюс 12 градусов. Ну, 8, 10, 12 градусов.
3: Это неправильно.
2: Это неправильно. Потому что витрин мясо хранится от минус полутора до 4. Второй момент, когда ты взял эту упаковку, ты же можешь выбрать в магазине. Там обычно всегда есть из чего выбрать. Смотри, чтобы не было развакуума. Развакуума — это любые пузырьки воздуха внутри упаковки с мясом. Если там есть развакуум, скорее всего, мясо уже будет как-то пахнуть неприятно. И лучше такое мясо не брать. Третий момент.
3: Цвет, наверное, в этом месте будет уже зеленоватый.
2: Ну, обычно, когда там развакуум, там уже и жижи прям полный пакет. Но развакуум сразу видно. То есть, если есть любые пузырьки воздуха под упаковкой, это развакуум считается. Мы такие, когда нам Мираторг привозят, мы такие куски просто не принимаем даже в академии. Хотя иногда это бывает, например, на томагавках на каких-нибудь, из-за того, что кость и вакуум не может плотно ее обжать, то в томагавке почти всегда, и тут с развакуумом. Ну, это как бы надо поправку делать на кость. Третий момент, ну, надо просто выбрать. Ты всегда можешь выбрать те же самые стейки, да даже самые колбаски. Все равно они в упаковочке все немножко разные. И можно выбрать самую красивую упаковочку, самым красивым кусочком. Я просто чаще всего закупаюсь сам лично в метро и вижу, как человек зашел с коляской, со своей, с тележкой, с этой. Вот первое, что ему в руки взялось, закинул и пошел дальше. И пару раз я догоняю и говорю, ну, ты не видишь, что... Там воздух, и ты домой приедешь, вскроешь, будет понять этот кусок, потому что все, он уже испортился. Испортиться он мог по многим причинам, но чаще всего это нарушение условий хранения.
3: То есть ты такой благородный рыцарь, человек-паук такой, творишь добро, догоняешь людей.
2: Ну не и... то, что творю добро, просто, ну реально, ты же пришел в магазин, ну выбери. Я вот выбираю.
3: Человек-шашлык.
2: Зелени, вот по всяких сетевых. Не будем называть, как бы хаять кого-то, но иногда приходишь вот в сетевых магазинах, очень часто это с овощами, да? Я туда даже не могу подойти, там, что-то выбрать. Ну, то есть развал вот этот помидоров, огурцов, оно все какое-то полугнилое, полутухлое. Ну,
3: ты же сам назвал, развал.
2: Развал, да. Но я вот такой, я как-то, я лучше во фруктовую лавку приду, какому-нибудь дядьке-азербайджанцу, куплю у него в два раза дороже, но... Там уже как-то селекция проведена. И...
3: Ну, в общем, да, согласен.
2: Помидор есть помидор.
3: Николай, а стоит ли доверять готовым фаршам для купаты люля, или лучше все-таки готовить фарш самостоятельно? А если да, то какие ошибки чаще всего допускаются при этом?
2: Готовить фарш самостоятельно — это круто, но...
3: Но трудно.
2: Но надо мыть мясорубку и всю кухню потом. Я, если честно, вот не знаю, кто в домашнем. Я знаю, кто, но мне кажется, сейчас надо...
3: Я бабушку готовила в детстве все время.
2: Бабушка, понятное дело.
3: А кто мясорубку крутил? Костенька.
2: Современные люди, мне кажется, не пользуются мясорубкой дома.
3: Ну, современные, да.
2: Очень маленький процент мясорубки
3: ну,
2: дома.
3: Ну, слушай, потому что во времена моего детства фарша не продавалось готово. Продавалось только мясо мясных. Все, ну, я не помню, что фарш был готов. Поэтому фарш крутили мы с дедом. Мы сами крутили эту мясорубку такую ручную. Я помню, там говядина, свинина, лук туда же, потом хлеб немножечко для котлет. Черный прямо туда же прокручивался, все вот это. Сейчас просто глаза разбегаются, покупая не хочу.
2: Ну, сейчас абсолютно.

0: Абсолютно есть все. Хочешь фарш 60 на 20, 60 да. на 40, хочешь 70 на 30, хочешь да. 80 на 20, хочешь из телятины, хочешь из баранины. Из чего хочешь.
1: Угу.
0: Я фарш, честно сказать, дома не готовлю. Но если мне надо, я прошу в академии. Мне ребята делают просто, сколько мне надо.
1: Понятно, у тебя профдеформация.
0: Профплюсы, да. профвыгоды. Профплюсы, профвыгоды, но... Фарш дома, ну что, мясорубка все равно нужна. Хорошая мясорубка, взять хороший кусок мяса, соблюсти пропорцию жира относительно мяса, добавить лука, специи, и вот получится у тебя вкусный фарш.
2: Голодный Михайлов на радио «Максимум».

0: Гениальный Май Шинода и Форт Майнер «Бери мне».
1: Голодный Михайлов. Жарим на максимум.
0: Я в гостях руководитель гриль-академии «Вебер» в Москве, эксперт лиги барбекю Николай Мякшев, он же Амо Кучинаре, собственной персоной. Николай, привет еще раз.
2: Приветики всем.
0: Приветики. Говорим сегодня про колбаски, купаты, люля. Какой баланс мяса и жира ты считаешь идеальным для сочных колбасок и купаты? Можно ли его скорректировать под разные виды мяса?
2: Вроде был такой вопрос. Или я уже в процессе вопроса ответил. Ну, 70 на 30.
0: Слушатели новые, очень часто.

0: 20.
1: Ага.
0: Идеальное
1: это сочетание. Вот это вот, да?
0: Да, кому пожирнее, тому 70 на 30, кому попроще, тому 80 на 20.
1: А подожди, ты про сочетание жира и мяса?
0: Да, про сочетание жира и мяса.
1: А там они, не бывает сочетания, там, говядина, свинина, там, вот это вот, или они всегда односортные?
0: Люляшки?
1: Да.
0: Ну, люляшки, говядина, свинина вряд ли бывает. Ну, она, конечно, бывает-то бывает, можно и свинину люля сделать, но вообще обычно стандартная это говядина, баранина, курица, картошка.
1: Ну, то есть однородная.
0: Однородная, да.
1: Угу. По мне, так люля только из баранины бывает.
0: Да, ну просто в тех магазинах, где готовят из баранины, там обычно не бывает блюд из свинины.
1: Ну, это да.
0: Поэтому люля-то все-таки это кавказская кухня, угу. Там свинину не особо почуют. Хотя в Армении в то же самое едят. Угу. И свинину, и говядину, и все сразу.
1: Скажи, а какие специи, добавки ты считаешь обязательной базой для своих рецептов, какие, наоборот, способны испортить?
0: Ну, база неизменимая – это соль, перец, угу. Чеснок, угу. Ну и паприка для цвета.
1: Угу.
0: Вот имея, в принципе, вот эти 4 специи, можно приготовить все, что угодно.
1: А чем испортить можно?
0: Чем-то острым, чем-то кислым. Ну да, острое, кислое.
1: А сколько времени, по твоему опыту, оптимально мариновать люля, если нужно вообще мариновать, чтобы они не разваливались, оставались сочными?
0: Мариновать? Ну, даже не назвал бы это маринованием. Ты когда фарш прокрутил, сделал, добавил лук, добавил специи, ну, часа 4, чтобы настоялось. И лучше потом, когда ты сформировал уже колбаски, положить это в холодильничек, и в холодильничке, чтобы они полежали перед жаркой. Тогда риск, что они свалятся, практически равен нулю.
1: Слушай, а есть ли проверенный способ сделать так, чтобы люля крепко держались на шампуре, чтобы там не разваливались, не падали в угли во время жарки? Как раз.
0: Вот я как раз и говорю, что... Вот
1: об этом же.
0: Да, об этом же и говорю, что, как видишь, предугадываю твои вопросы, потому что, ну, вопрос базовый. У всех люляхи сваливаются. Во-первых, первое — это то, что фарш плохо отбит. В нем содержится воздух, да, он разваливается. Второе, что уже теплый фарш был, и тогда они могут сваливаться в колбаски. Вот люляхи, которые мы сделали с раменским деликатесом, они формуются вакуумным шприцом. Соответственно, ты можешь ей жонглировать, она никак не развалится вообще. То есть она прям плотная-плотная колбаска.
2: Голодный Михайлов на радио «Максимум».

0: Реклама.
1: Московская неделя интерьера и дизайна. Сотни брендов и российских дизайнеров. Тысячи уникальных предметов. Вдохновляйтесь, выбирайте и покупайте. С 13 по 16 августа приходите в Манеж. Вход свободный. Подробности на mwdi.ru.
2: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Мьюз на Радио Максимум. Be with you.
1: Голодный Михайлов. Жарим на максимум.
0: Продолжаем жарить под чутким руководством блогера с аудиторией более 500 000 подписчиков, с гриль-амбассадором и с руководителем гриль-академии «Вебер» в Москве. Ну и, конечно, с моим коллегой, экспертом по лиге барбекю, массовиком-затейником, так сказать, главным фанатом вкусной еды в России, одним из главных мясопроизводителей, мясожаров, мясоделов московских и российских, Николай Мякшев, он же Амо Кучинаро, у меня в гостях сегодня. Николай, привет еще раз.
2: Привет всем. Такое длинное представление, я прям глаза закрываю от удовольствия.
0: Ну а что,

0: Слушай, это же все заслуженное, это же все не просто
1: первый
0: так.
1: Год уже, да, этим занимаемся.
0: Всеми этими словами ты прокопчен, я бы сказал. Да. Так что да, ну, все знают, на самом деле, знаешь, как хороший автобренд, Николай, в принципе, в рекламе не нуждается. Скажешь слово «Аму Кучинару», знают все. Николай Мякшев тоже. К сожалению, наше эфирное время уже подходит к концу, но мы с Николаем останемся. И что не войдет в эфир, останется за его рамками и войдет в подкаст «Голодный Михайлов». То есть мы с Николаем останемся в студии и допишем к подкасту уже несколько вопросов. У нас еще достаточно количество вопросов осталось. Там вопросов 8-9. Осталось про колбаски, купаты и люля. Это про то, что мы сегодня говорим. И это можно будет послушать в подкасте «Голодный Михайлов» на платформе maximum.ru и на всех платформах, где вы найдете «Голодного Михайлова». Так что, Николай, в эфире я с тобой прощаюсь. Желаю тебе успехов в твоем прекрасном, вкусном деле. Спасибо еще раз за то, что принес с собой сегодня и в сыром виде, и в приготовленном, так сказать. Голодный Михайлов перестал быть голодным с твоим приходом. Спасибо тебе большое.
1: Спасибо, что позвали. С радостью всегда приду к вам в гости. Ну и, пользуясь случаем, хочу передать все-таки приветы.
0: Обязательно.
1: На радио я не часто попадаю. Передаю привет, ну, во-первых, супружнице своей любимой, она точно сейчас слушает. В своей команде в Гриль Академию привет передаю. Юрию Марковичу привет передаю. Ну и менеджеру своему Антону из компании «Мираторг», у которого каждую неделю покупаем мясо. Всем привет.
0: Спасибо. И я, с своей стороны, всем, кто сейчас в эфире, желаю, конечно, прекрасных выходных. Пожарьте, отжарьте там на максимум, что вы приготовили и замариновали, конечно. Пользуйтесь тем, что лето красное, теплое на дворе, пока это прекрасное время для того, чтобы раздухарить свои мангальчики, а лучше грили и, не знаю, прям у кого-то, может, уже и смокер стоит на дачном участке благодаря «Голодному Михайлову».
1: А у нас этот Алла Пугачева не формат радиостанции?
0: Нет.
1: А то... Хотел, знаешь, песня такая есть. Я так хочу, чтобы лето не кончалось, чтобы оно за мной мчалось.
0: Я думал, ты сейчас айсберг попросишь.
1: Жарко. Очень жарко на дворе, лето прям вообще кайфовое. В этом году прям лето-лето.
0: Это да. Поэтому, слушай, ну у нас еще много огненных треков заготовлено на максимум, и некоторые погорячее будут, чем то, что предложил. Поэтому я собираюсь направиться к своему другу, дикому помещику на Эли Ранч, и прощаюсь со всеми. До понедельника. Пока-пока.
2: Костя! Такси пришел!
3: Костя Михайлов на радио «Максимум». В Москве 9 часов вечера.

Если радио, то максимум. Если автомобиль, то Тенет Т7. Партнер ООО Тенет Рус. Тенет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов в 2026 году. Яркий облик, динамичный двигатель и стильный интерьер. Тенет Т7. Технологии и комфорт, которые выбирают.

0: Вопросов много.
1: Сколько стаканчиков мороженого ты съешь этим летом?
2: Сколько грибов и ягод ты соберешь в лесу?
3: Сколько новых, но отвратительных песен уже создал искусственный интеллект?
0: Ответ один.
4: Максимум! Максимум!
5: Максимум!

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Реклама.
1: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
2: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь Т.
3: И в этом весь ты.
5: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
6: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
7: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза. Не попадайся на крючок аденомы простаты.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
10: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
11: Здесь не ловит? Совсем. Зато «Моя волна» ловит ваше настроение и рекомендует треки даже без интернета. Скачивать ничего не нужно. Ловите «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
12: Условия подписки Яндекс.Плюс я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
13: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту «Джуниор» и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
14: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
15: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
16: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

Таймлайн. Год 1989. Aerosmith. В конце 80-х группа обрела второе дыхание, ворвалась на MTV и вернула себе мультиплатиновый статус. Спасибо гениальному выбору продюсера, Брюс Фейерберн вновь сделал рокеров прошлого стильными, модными и молодежными. И когда Aerosmith отправились писать свой следующий, 10-й альбом, никаких других продюсеров даже не обсуждалось. Брюс стремился забить новые песни цепляющими хуками, которые будут намертво застревать в головах слушателей. Стараний было столько, что Стивен Тайлер случайно сочинил мелодию, которую за 30 лет до него написало трио «Холланд Дозье Холланд». На всякий пожарный, Aerosmith решили упомянуть эту троицу в списке авторов. Дополнительных проблем группе принесло название альбома «Pump». Тут же нашлась одноименная группа, которая подала на маститых рокеров в суд за нарушение прав на товарный знак. Впрочем, тут сработало правило «слон и моська». Aerosmith легко выиграли дело. В итоге пластинка вышла в сентябре 1980.

0: 1989 года и стала одной из самых успешных работ в истории коллектива как по продажам, так и по премиям. Именно песня «Janis Got a Gun» из ее трек-листа принесла Aerosmith их первую Грэмми.
1: Aerosmith, «Janis Got a Gun».

0: Вернемся к музыке через полминуты.
1: Реклама.
2: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля T-Bank.
3: Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО T-Bank 0+.
1: Максимум. Телефон рекламной службы 8499 579 77 99.

0: Реклама.
1: Муж главный по ремонту.
2: Жена главная по ремонту.
1: Муж главный по ремонту.
2: Жена главная по ремонту.
3: Каширский двор главный по ремонту. Все для ремонта и мебель в одном месте. Каширское шоссе 19. Кадвор.ру.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

каждом ритме. В каждом слове. В каждом звуке. Максимум. Радио.

0: Реклама.
1: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
2: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19-142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

открываем новую музыку уже 35 лет. Новое. Прямо сейчас. Ice Nine Kills. Twist in the Knife.

Радиоканал «Максимум Радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Сказано на максимум. Игги Поп. Когда я лежал в психушке, мой врач дал мне совет, которым я часто пользуюсь. Он сказал: прежде чем что-то делать, подумай, сможешь ли ты из этого выбраться. Хорошая мораль для нашего времени. Этот совет принес мне много пользы.

0: Вернемся к музыке через полминуты.
1: Реклама.
2: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

максимум. Открываем новую музыку уже 35 лет. Новое. Прямо сейчас. Death Rocks. When the Love is Gone.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.
2: Loser never made it with the ladies and the boys told me something about me. Then my next door neighbor, yeah,

Канал «Максимум Радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+. Радио «Максимум».

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

Открываем новую музыку уже 35 лет. Новое. Новое. Прямо сейчас. Muse. Night Shift Superstar.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

Открываем новую музыку уже 35 лет. Новое. Прямо сейчас. Мэрилин Мэнсон. Exit Wound.

Радиоканал «Максимум Радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.